но чисто технически ко мне тоже можно обратиться, сэр, но в ответ могу ли я... Буги. Нет, я не могу, но я очень рад за всех, кто может делать это на протяжении всей ночи. Дуэт Баккара на Ретро-ФМ, 3 часа и 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я рад вас поприветствовать, друзья, и расскажу, что скоро совсем на Ретро-ФМ услышим веселых ребят Лайонел Ричи и Андрея Губина.

если правда, она же истина, красиво музыкально оформлена, она гораздо легче находит путь к сердцам и мозгам населения. Согласитесь, друзья. Ансамбль «Ялла» с песней из фильма «Вам не снилось» на Ретро-ФМ в 3 часа и почти 50 минут. Совсем скоро услышим «Шаде» и «Битлз» на Ретро-ФМ.

0: если вы сейчас в пути находитесь, друзья, пусть эта песня от Криса Ри и мои пожелания, мои, Андрея Мареева, и общий фон настроения ретро-ФМ подарит вам удачу и хорошее предзнаменование завершения вашего пути. Договорились? 4.20 в столице, дальше Maywood, «Синяя птица» и Maroon 5 на ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка.
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
3: Лучшие танцевальные хиты.
2: В неповторимом миксе. Ровно в 21.00.

Что объединяет понятие «поздно ночью» или же «ранним утром»? Ну, конечно же, то, что чаще всего в это время люди просто-напросто спят. Если еще или уже не спят, значит, у этих людей особые обстоятельства, и им в этих самых обстоятельствах весьма и весьма нужна музыка, которая поддерживает бодрость духа и даже тела. Дуэт Мэй вот на Ретро FM. 4 часа и почти 35 минут. Дальше No Mercy, Патрисия Касс и комбинация на Ретро FM.

Ну просто киножурнал «Хочу все знать». Номерсы на Ретро FM. Каждому надо рассказать, кто куда идет и, самое главное, зачем. 4 часа и 50 минут в столице. Статус-кво. Юрий Никулин с песней «Из бриллиантовой руки» на Ретро FM совсем скоро.

На синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне,

5 утра в столице уже, друзья. Новый день начинается под музыку Retro FM. И как всегда это происходит весело и с чувством отличного настроения.

0: Вот согласитесь, друзья, каждый, в принципе, может сказать: солнышко мое, люблю тебя. Но не каждый может спеть это так, что это будут петь, перепевать и еще, возможно, танцевать. Да почему возможно? 100% танцевать под это десятилетиями и поколениями. Бонни М на Ретро FM, их версия этого мега-хита солнечного. 5:20. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше группа «Премьер-министр», Ричард Маркс и бит-квартет «Секрет» на Ретро FM.
1: Ретро FM, Ростов-на-Дону, 101.2.

Мое глубокое убеждение, друзья, в лето надо пускать безо всяких билетов. Просто так. Хочет человек в лето, да хоть по 30 раз в год пусть заходит, потому что лето — это не время года. Лето — это состояние души. Группа «Премьер-министр» на Ретро-ФМ в 5 часов 35 минут. Дальше Виктор Салтыков с группы «Электроклуб», «Five Letters» и Брайан Адамс на Ретро-ФМ. Будьте рядом, друзья. Доброго всем утра.

и поскакал. Вот прямо сейчас кто-то уже проснулся, чашку кофе заглотил и поскакал. Потому что 5 часов и почти 50 минут в столице, а до работы добираться почти 2 часа. Ух, короче говоря, удачного рабочего дня, друзья. Это Ретро FM. Мы сделаны для того, чтобы вам жилось веселее.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вот с утра пораньше очень уместно представить себе такого человека-будильника, который уже просто отчаялся дозвониться, говорит, ну возьми уже трубку, возьми трубку, ну вставай, ну опоздаешь ведь. Ну вместе все опоздаем. Друзья, давайте сделаем так, чтобы никто никуда не опоздал, каждый встал вовремя и успел туда, куда ему нужно успеть. Под музыку Retro FM это делается легко и непринужденно. FR David на Retro FM в 6.20. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра вам, друзья. Скоро Village People. Владимир Высоцкий и Ace of Base.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
5: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: А если кто-то сейчас дозрел уже до утренней гимнастики, ну, случаются чудеса в этом мире, все-таки надо в это верить. Друзья, ну, самый подходящий момент как раз. Прыжок, хлопок, упал, отжимание, ну, и далее можно повторить, сколько раз там, сколько повторов выдержит организм с утра пораньше. Вот столько и повторяйте. Village People на Retro FM в 6.35. Доброго утра всем без исключения. Это Retro FM. Дальше Майкл Джексон, Рики Повери и группа «Мираж».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 34 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. 12+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Ретро-ФМ.

0: И вот на этой объединяющей все человечество ноте, я бы даже сказал, на этом аккорде от Майкла Джексона, я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь, друзья, на сегодня. И по большому секрету сообщу, что летняя смена уже буквально через 12 минут стартует. Встречайте Юрия Гурьянова. Всем-всем-всем желаю доброго утра и отличного дня. Пока, счастливо, не болейте, не скучайте.
1: Реклама.

0: Квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Интернет-поток Retro FM San Remo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo. 12+.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: А всего 7 утра в столице. Доброе утро, это Ретро ФМ. Вторник, сегодня 11 августа. Поехали. Едем мы, значит, едем, а тут видим, скорее слышим новости от Дмитрия Королева. Он уже здесь. Дим, доброе утро.
1: Приветствую, Юра. Здравствуйте, друзья. Продолжительность уроков для нынешних первоклассников отличается от предыдущих. Об этом говорится в методических рекомендациях Минпросвещения. Там впервые две четверти урока длятся 35 минут. После новогодних каникул их предлагают увеличить лишь на 5 минут. Только со второго класса в расписании появляются стандартные 45-минутные занятия. И с этого учебного года первоклассников ждет и другое послабление. Из их учебного плана убрали все домашние задания. Российское посольство в Колумбии выясняет информацию о россиянах, которые могли пострадать в результате мощного землетрясения магнитудой около 7,5 на западе страны. По последним данным, число наших соотечественников в Колумбии оценивается в несколько тысяч человек. Напомню, землетрясение почувствовали жители всех 32 административных центров Колумбии. 132 человека погибли, еще 570 получили ранения. Подземные толчки ощущались даже в соседнем Эквадоре. Проект о новых антироссийских санкциях, ранее принятый Сенатом, внесли на рассмотрение в Палату представителей США, но его рассмотрят только осенью. Процесс пришлось отложить, так как законодатели уехали на парламентские каникулы до конца лета. Законопроект предлагает введение пошлин в 100% на товары из стран, входящих в пятерку главных покупателей российского топлива. Российские фигуристы Александра Игнатова, Петр Гуменник и Марк Кондратюк попали в заявочные листы на турнир серии «Челленджер» в Токио. Соревнования состоятся в начале сентября. Турнир будет первым для россиян в взрослом разряде после того, как Международный союз конькобежцев допустил представителей России к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Ну и по традиции предлагаю начать этот вторник с праздника. Сегодня день белого гриба. Идея возникла еще в 97 году. Цель – показать богатство и уникальность российской грибной флоры. Белый гриб считается одним из самых ценных. Он богат белком, витаминами и минералами. Например, по содержанию кальция и фосфора его приравнивают к рыбе. Белые грибы универсальны и хорошо сочетаются с разными продуктами. Впервые о нем узнали в 18 веке.
0: Жил, значит, себе жил. Спокойно белый гриб до 18 века, да, размножался, что он там, споры свои разбрасывали. Как они там размножаются, не знаю. Никто не трогал, в общем. И тут, на тебе, люди докопались вдруг внезапно в 18
1: веке. И начали жарить, варить и сушить. Кстати, спасибо тем, кто это все придумал.
0: Ну и всем остальным, наверное, надо предостережение, чтобы быть грибником, надо быть опытным человеком, да? Вообще с грибами нужно быть аккуратнее.
1: Да, тем более сейчас как раз в лесу пошли грибочки. Ну а мы вернемся все-таки к важному. Валюта: доллар 82 рубля 60 копеек, евро 95 рублей 28 копеек. Пока все. А далее встречайте, Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.

0: И не узнает никто, за что я дождь не люблю. Ну, здрасте, конечно. Нет уж, я все скажу. Сколько кровушки эти дожди моей попили за все времена. Ну, во-первых, он мокрый. И во-вторых, он тоже мокрый. И в-пятых, и в-десятых то же самое. А еще иногда холодный. Ладно, у нас тут всегда тепло на Ретро ФМ, особенно в летней смене. Меня зовут Юрий Гурьянов. И вот чувствую, что кто-то что-то хочет еще сказать. Так это же звезды, наверное.
1: Гороскоп на Ретро ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну, не наверное, а точно. Сегодня, 11 августа, вторник. Утром желательно заняться текущими делами. Со второй половины дня энергия заметно возрастет. Будут появляться яркие идеи и желание общаться. Овны, не торопитесь действовать, поскольку день принесет неожиданные изменения. Тельцы, смелость и честность откроют перед вами двери к желаемым и благоприятным изменениям. Близнецы, будьте готовы к большой нагрузке, в итоге именно она откроет новые интересные возможности для вас. Раки, ваша интуиция позволит определить направление, которое окажется максимально выгодным, даже без навигатора и компаса. Львы, если вы сегодня окажетесь в центре внимания, используйте свою харизму и обаяние. Девы, сегодня возможны двусмысленные ситуации, которые могут поставить вас перед выбором, но вы легко найдете верное для себя решение. Весы, во второй половине дня ожидается большое количество коммуникаций, и не все будут легкие, надо быть к этому готовым. Скорпионы, у вас хороший день, чтобы утвердить свой статус, сочетая и свои, и чужие интересы. Стрельцы, ваши взгляды могут столкнуться с вопросами, требующими пересмотра прежних убеждений. Козероги, не стоит поддаваться эмоциям и верить чужим словам, но надо быть предельно честными с самим собой. Водолеи, взаимодействие с партнерами сегодня может быть непростым, но оно откроет новые возможности. Рыбы, будьте готовы сегодня много общаться и проявлять себя. Это поможет вам в ваших ежедневных задачах. Всем нам отличного утра, понедельника.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро ФМ.
0: Я только что сказал понедельник, да? Надо же! Бывает же такое! Вторник, надо где-нибудь записать себе, пометить. Вторник!

0: 7:18 московское время. Это летняя смена The Archies на Retro FM. Sugar, Sugar и Honey, Honey там тоже. В общем, подсластили с утра нашу жизнь. Хотел было сказать не сладкую, да нет, все в порядке, нормально. Кстати, я сейчас заглянул, до кофе не добрался пока, по поводу чая посмотрел, сколько процентов людей пьют чай без сахара, без добавления. Ну, в среднем по стране получается 41%, а вот если жители крупных городов, там порядка 70% эта цифра уже, да, то есть в крупных городах все больше и больше без добавления сахара в чай. И 17% россиян признаются, что стабильно пьют чай и подслащенный, то есть с сахаром, и еще и со сладостями. Вот это, конечно, да, вот это. Но будьте осторожны, следим за здоровьем, помним, да? 7:18. Летняя смена. Плохого не посоветую здесь на Retro FM.
1: Летняя смена на Retro FM.
2: Реклама.
3: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
4: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
8: Окошкина!
9: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020.
11: 28
10: года.
11: Вечеринка Ретро FM.
12: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
13: Лучшие танцевальные хиты
12: в неповторимом миксе.
14: За 4 моря, за 4 солнца.
13: Каждый день
12: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро FM.
15: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Но вот день отлета, день прилета, за день посчитаем. Скажите, друзья, вот интересно, вы когда из отпуска возвращаетесь, ну, если вдруг уезжали далеко куда-то, да, вы делаете это прямо впритык к работе? Ну, то есть вот сегодня прилетел, завтра уже на работу. Или некоторые вообще там, не знаю, утром прибывают с ночного рейса какого-нибудь и вперед сразу же, да, не спамши к трудовым подвигам. Вот я так не могу, я не знаю, как вы это делаете. Я готов пожертвовать одним, а лучше, может быть, даже двумя днями, пройти, так сказать, адаптацию. А вы расскажите, как, черкните там где-нибудь в чатиках наших многочисленных социальных сообществ Ретро-ФМ. А мы пока послушаем о важном. К нам пришел Дмитрий Королев, он в курсе событий, сейчас все расскажет. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Только по желанию большинство взносов в школе имеет добровольный характер. Отказ от них родителей не должен влиять на успеваемость ученика. В обязанности школ входит обеспечение учащихся учебниками и поддержание безопасности. Образовательное учреждение не имеет права просить родителей доплачивать за работу охраны или установку дополнительных камер. В противном случае можно обратиться в Минпросвещение или прокуратуру. Авиавласти хотят получить доступ к врачебной тайне граждан и членов экипажей без их согласия при расследовании авиакатастроф и инцидентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект, разработанный Минтрансом. В пресс-службе министерства отметили, что такая мера даст возможность специалистам комплексно и детально оценивать обстоятельства авиаинцидента. К тому же такое нововведение позволит учитывать полученную информацию при модернизации конструкции воздушных судов. В Хабаровске ввели режим ЧС из-за паводка на Амуре. Как сообщается на сайте администрации города, уровень воды в реке к концу августа может подняться до 6 метров. Нижний ярус центральной набережной полностью затоплен. На дачных островах вода зашла более чем на 100 участках. Спасатели ежедневно проводят мониторинг. Средняя температура в российских регионах в ближайшие годы продолжит расти. Об этом заявил академик РАН Владимир Семенов. Он отметил, что за последний век средняя годовая температура в России выросла примерно на 2,5 градуса. Подобный рост сохранится. Семенов подчеркнул, что некоторые регионы выиграют от таких климатических изменений. Например, комфортнее станет жить в северных территориях. В то же время гостям курортов на Черном море придется чаще мириться с жарой. Сборная Ирана по футболу рассчитывает провести матч с российской командой этой осенью. Об этом заявил президент Иранской футбольной федерации Мехди Тадж. Сборная, выступавшая летом на чемпионате мира, в ближайшие 3 месяца проведет 4 товарищеских матча. Но я отмечу, Россия и Иран уже встречались в октябре прошлого года. В матче, состоявшемся в Волгограде, сильнее оказались россияне. И о валюте. Доллар в этот вторник 82 рубля 60 копеек, евро 95,28. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра!

0: Delirious, incredible, superficial, complicated, А все вместе DISCO или диск по-нашему. Немного потанцевали с утра пораньше, почему бы нет. А я, кстати, вот сегодня почему-то все утро думаю, что на календаре понедельник. Я не знаю почему, а тут оказывается вторник уже. Как-то быстро время, друзья, летит. Иногда просто хочется взять вот так и притормозить. Ну, не нравится мне, что лето пролетает вот так быстро. Но ничего, все равно есть еще время, успеем насладиться. Август продолжается, прекрасная погода. Я надеюсь, что в вашем городе тоже отличная погода. Всем привет, всем городам вещания Retro FM. Летняя смена здесь... На Retro FM вторник, 11 августа, продолжается.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Retro FM. Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 34 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы.

0: Это знаменитая Mamba number 5, ну, то есть номер 5. И вот вопрос, который всегда невольно возникает, когда слушаешь эту песню. А где все остальные мамбы? Куда они подевались? Куда спрятали первую, вторую, третью и четвертую мамбы? А? Пожалуйста, расскажите. Но, на самом деле, если серьезно, история эта музыкальная уходит корнями далеко-далеко. Аж в 1949 год. Именно тогда кубинский музыкант Перес Прадо, он написал серию пронумерованных композиций в жанре мамбы. И в итоге выбрал вот этот вот пятый вариант для мелодии. А в свою очередь уже замечательный артист Лу Бега взял себе этот сэмпл и сделал из него замечательную композицию Number 5, которую мы уже многие-многие годы наслаждаемся и продолжим это сделать прямо здесь, на Retro FM. В летней смене, например, почему бы и нет. Меня, кстати, зовут Юрий Гурьянов, я сегодня тут с вами побуду.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Retro FM.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2026.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: А что, уже 8, что ли? У нас случайно часы не спешат? А нет, все нормально, правда. 8 в Москве, надо же. Так, Дмитрий Королев всегда в курсе того, что происходит. Мало того, что сам знает, еще и нам рассказывает. Дим, расскажешь?
1: С удовольствием, Юра, приветствую, друзья. Итак, бензин класса Евро-3 начнут продавать на петербургской бирже уже с четверга. Напомню, в начале августа правительство разрешило выпуск и обращение бензинов класса Евро-2, 3 и 4 до июля будущего года, чтобы насытить внутренний рынок. Между тем, эксперты предупреждали, что из-за высокого содержания серы и других веществ такой бензин может быть опасен для двигателей современных машин. Автоматическую проверку ОСАГО с помощью камер необходимо ускорить, об этом сообщила глава Центра банка Эльвира Набиуллина. По ее словам, такие изменения в законодательство уже приняты, однако технически система пока не заработала. Набиуллина отметила, что сейчас выплаты страховщиков по ОСАГО превышают сборы по этому виду страхования. При этом возможный рост доходов страховых компаний не должен приводить к повышению тарифов. В Запорожской области рассказали о планах по запуску пассажирских поездов. Вся необходимая инфраструктура, включая вокзалы Мелитополя и Бердянска, а также другие ЖД-станции региона, готова к приему и отправке составов. Однако, по словам губернатора Евгения Белицкого, запуск откладывается из-за соображений безопасности. Глава региона подчеркнул, что составы отправятся в путь, как только позволит обстановка. Росавиация открыла еще два направления для прямых рейсов в Египет. Они расположены на побережье Средиземного моря. Сейчас прямое авиасообщение России с Египтом включает рейсы в Каир, Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Минтранс и Росавиация продолжают взаимодействие с египетской стороной по вопросам развития авиасообщения. Лень полезна для человека. Оказывается, она помогает организму восстанавливаться и защищает от эмоционального и физического переутомления. К такому выводу пришли специалисты. Учеба, работа, бытовые дела и чтение новостей требуют концентрации и тратят ресурсы организма. Ну а психологи отметили, что мозг активно работает, генерирует идеи и обрабатывает информацию даже в тот момент, когда человек ничего не делает. Поэтому хорошие решения могут прийти в голову именно во время отдыха.
0: Ну, видимо, человек, который это сформулировал, сам отдыхал в тот момент. А вот я говорил, ну, может, не говорил вслух, но я так думал. Пойду отдохну. А нет, мне же нельзя, у меня же еще есть дела, мне же еще надо новости до конца дослушать.
1: Ну, в этот момент ты как раз-таки и отдыхаешь.
0: Понял.
1: А я пока поработаю, расскажу о валюте. Доллар 82 рубля 60 копеек, евро 95.28. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: это я не прощаюсь, это я просто подпеть решил. Ну, захотелось, ну, извините, больше не буду. Или буду, не знаю. Утро, время покажет, короче говоря. Утро, время, когда звезды, друзья мои, может, и не видно, но точно абсолютно слышно. Ну, правда. Ну, вот, давайте, послушайте сейчас. Ну, вот, ну, слышите? Ну, как нет? Они же кричат вот прямо сейчас, хотят нам все рассказать. Вот.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну так и есть. 11 августа, вторник, на календаре утром. Желательно заняться текущими делами сегодня. Со второй половины дня энергия заметно возрастет. Будут появляться яркие идеи и желание общаться. Овны, не торопитесь действовать, поскольку день принесет неожиданные изменения. Тельцы, смелость и честность откроют перед вами двери к желаемым и благоприятным изменениям. Близнецы, будьте готовы к большой нагрузке. Сегодня в итоге она откроет новые интересные возможности. Раки, ваша интуиция позволит определить направление, которое окажется максимально выгодным. Ловите момент обязательно. Львы, если вы сегодня окажетесь в центре внимания, используйте всю свою харизму и обаяние. Так, девы, сегодня возможны двусмысленные ситуации, которые могут поставить вас перед выбором. Но вы легко найдете верное решение именно для себя. Весы, во второй половине дня ожидается большое количество коммуникаций, и не все из них будут легкие, но надо справиться, вы сильные. Скорпионы, у вас хороший день, чтобы утвердить свой статус, считая свои и, в том числе, чужие интересы. Стрельцы, ваши взгляды могут столкнуться с вопросами, требующими пересмотра прежних убеждений. Иногда это требуется. Козероги, не стоит поддаваться эмоциям и верить чужим словам, но надо быть предельно честными с самими собой. Водолеи, взаимодействие с партнерами сегодня может быть непростым, но оно откроет новые возможности. И это хорошо. Рыбы, будьте готовы сегодня много общаться и проявляйте себя. Это поможет вам в ваших ежедневных задачах. Всем нам отличного вторника.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Вот такая правильная мотивация. Modern Talking. You can win if you want. Ты можешь победить, если ты захочешь. А между тем, согласно данным недавнего опроса, примерно половина россиян считают себя в той или иной мере успешными. Причем, если зумеры связывают успех с возможностью заниматься любимым делом и достижениями в карьере, то, например, для миллениалов он определяется в первую очередь наличием семьи и собственного жилья. Ну, в целом, 34% еще отмечают, что скорее состоялись, чем не состоялись в этой жизни. 17% полностью уверены в жизненном успехе. А если вот так вот делить все по частям, 10%, по их мнению, являются абсолютно неуспешными. 35% при этом процентов стремятся к успеху, то есть у них все впереди, как они считают, ну, и правильно делают, что так считают. Ну, а вот что касается основных факторов вот этого успеха, я уже говорил, это любимое дело у кого-то, причем умение быть счастливым вне зависимости от денег, это надо научиться, правда, и благодаря собственной семье, в том числе счастливой. А еще примерно каждый десятый из нас с вами

0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 34 градуса.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
8: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-07-07. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
12: Максидом. Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
13: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой. Но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио. Когда выбор очевиден.
14: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
15: Почему сразу сам топай?
16: Потому что топает совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
17: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
18: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За 1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
19: Шоу «Дорогие гости»
14: на Ретро-ФМ.
19: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
14: Воскресенье, час дня.
19: Подробности на retrofm.ru.

0: Песня про программу «Ю», в которой я по субботам рассказываю о любимых артистах на Ретро-ФМ. Ну, в смысле, как про программу «Ю»? Почему, вы спросите? Вот слушайте. «I love you, baby». Ну, например, друзья, сейчас тоже о важном. Обязательно послушаем на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости усовершенствовать контроль за водителями без полиса ОСАГО. По ее словам, такие изменения в законодательство уже приняты, однако технически система пока не заработала. Одним из вариантов Набиуллина назвала автоматическую проверку полисов с помощью дорожных камер. Она отметила, что сейчас выплаты страховщиков по ОСАГО превышают сборы по этому виду страхованию. При этом, возможно, рост доходов страховых компаний не должен приводить к повышению тарифов. Минтранс России одобрил заявку на приобретение еще порядка 1300 новых автобусов для маршрутов общественного транспорта в Ростовской области. Их пустят до 2030 года. В этом году закуплено 70 автобусов большого класса и 20 особо большого. В 2027 средства выделят еще на 122 машины. До конца года в Донской регион также поставят 5 новых электропоездов, 6 уже получены. Инфраструктура для сообщения с ДНР по маршруту Ростов-Успенская-Иловайск с ростовской стороны полностью готова. По данным Донского главка МЧС, в Ростовской области с 10 по 16 августа ожидается резкое ухудшение погоды. На смену жаре придут штормовые явления и грозовые ливни. Из-за обильных осадков в низинных местах не исключены потопления. В зоне повышенного риска – Заветинский, Ремонтинский, Песчанокопский, Сальский и Орловский районы. Также в ближайшие два дня в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность. На Дону более 36 тысяч выпускников подали заявление в колледжи и техникумы. Об этом сообщает правительство Ростовской области. В колледжах и техникумах региона выделено свыше 23 тысяч мест на бюджетные программы. Особое внимание уделяется проекту «Профессионалитет». Речные круизы становятся все популярнее среди российских туристов. По данным участников рынка, с 2020 года число путешественников в этом сегменте в среднем растет на 10-15% ежегодно. Среди самых востребованных направлений остаются маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом, Москвой и Казанью, а также круизы с заходом в города Золотого кольца. Популярностью пользуются короткие поездки выходного дня. И о курсах валют на сегодня. Доллар 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Я вот сегодня, друзья, спрашивал у вас, когда вы из отпуска возвращаетесь, вы это делаете заранее, ну, чтобы за пару дней так примерно адаптироваться, настроиться на работу, или впритык, чтобы вот сразу с корабля на бал. Ну, вот Аля Иванова в группе ВКонтакте написала, что оставляет себе запас по времени, то есть заранее возвращается. А в Макс в нашем канале Светлана Моисеева написала, что тоже солидарна с этим полностью. Перед выходом на работу необходима просто адаптация. И это правда. Я вот хотя, конечно, вернулся заранее из отпуска, но адаптация до сих пор продолжается. Друзья, хорошо, что вы рядом, наши дорогие слушатели. Так с вами комфортно. И музыка наша классная тоже, конечно, наше общее достояние. Прямо здесь, в летней смене, на Ретро-ФМ.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 34 градуса.
3: Спонсор программы ООО «Фрешка».
4: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый «Джетур Дэшинг» для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фреш». «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре «Фреш Джетур». Реклама не объявлена. ООО «Фрешка». Я на 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа».
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Когда я говорю

0: ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
1: Retro FM.

0: Слово на три буквы SOS или по-нашему просто SOS. Знаменитые три точки, три тире и снова три точки. Кстати, давайте попробуем это все сейчас воспроизвести, настучать. Ну, в хорошем смысле, по столу сейчас давайте. Так, быстро сначала, да, потом медленно, потом опять быстро. Итак. Так, сейчас я прямо слышу сейчас людей, по голове себе постучи. Нет, не буду по голове стучать, голова мне еще пригодится, мне еще программу вести. Уже в следующем часе в летней смене новости с гороскопом. Еще сегодня обязательно поиграем в прямом эфире. Ближе к делу расскажу подробнее об этом обязательно. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе... Нет, не доброе. А самое добрейшее из всех возможных во Вселенной утро.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет по покупке или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
13: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
14: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
15: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
16: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.

0: 9 утра в Москве, вторник, 11 августа. Давайте там календарик отрывайте, если вдруг еще этого не сделали. Дмитрий Королев готов рассказать последние свежие новости, а мы его внимательно послушаем. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Россиян предупредили о возможных сбоях при оплате картами Visa и MasterCard. Связано это с переходом на новые сертификаты безопасности. Как уточнили в национальной системе платежных карт, это сложности могут возникнуть при оплате в интернете пластиком, который прекратил работу на российском рынке в 2022 году. Россиянам рекомендовали заменить такие платежные средства на карты МИР. Они продолжат функционировать без изменений как при онлайн-покупках, так и при оплате в обычных магазинах. МРОТ до 50 тысяч рублей. В Госдуме разработали законопроект о резком повышении минимального размера оплаты труда со следующего года. Депутаты от КПРФ направили соответствующий документ на отзыв правительства. Как передает ТАСС, по мнению разработчиков, повышение минимальной зарплаты необходимо с учетом инфляции, роста стоимости продуктовой корзины и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Напомню, сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля. Россияне получат равные части зарплаты в первую и вторую половины сентября. Дело в том, что в первый осенний месяц для работающих по пятидневной рабочей неделе будет 22 трудодня, а в Трудовом кодексе установлено, что выплата зарплаты производится не реже, чем 2 раза в месяц. Причем выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом переходящего числа рабочих дней. Россия впервые за 2 года вошла в топ-3 направлений по числу туров, обогнав Арабские Эмираты. По итогам первого полугодия число поездок внутри страны выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению аналитиков, это связано с изменением потребительских привычек россиян. Отдых на родных просторах – доступная альтернатива зарубежным поездкам. Тем временем в лидерах по числу бронирований остается Турция. Ну а Германия стала излюбленным местом для НЛО. По крайней мере, так решили сами жители страны. Специалисты исследовательского центра ежедневно получают до 6 новых сообщений. Всего же изучено около 14 тысяч обращений от немцев. В организации связывают всплеск с публикациями американскими властями новых материалов об НЛО. Например, в августе Пентагон представил очередную подборку о встрече с пришельцами.
0: Да, прям интересно это репортажи. Скажите, а все в детстве видели кошмары с НЛО? Ты вот, Дим, видел когда-нибудь? Ну, такое?
1: Не знаю, мне кажется, я все-таки кошмары с НЛО не видел и с пришельцами не встречался.
0: Слушай, ну у меня было дело, понимаешь, вот как сейчас помню, сон такой, надо мной тарелка висит воздушная, вот это летающая не НЛО, а я сдвинуться с места не смогу, понимаешь, вот это все. И вот до сих пор вспоминаю, ладошки холодеют. Я как будто курс доллара послушал, вот такое ощущение.
1: Ну и о долларе, кстати, собственно говоря, доллар 82 рубля 60 копеек, евро 95,28. Пока все, а далее на ретро-ФМ Юрий Гурьянов и летняя смена. Всем отличного утра.
2: Летний день начинается с летней смены на ретро-ФМ.

0: Ксюш, Ксюш, Ксюша, напеки ватрушек. Или Ксюш, Ксюш, Ксюша, выходи из душа. Хорошая тоже. А, или вот так еще можно. Ксюш, Ксюш, Ксюша, ретро-ФМ послушай. Как вам такое? Потому что там сейчас на ретро-ФМ будет кое-что важное.
1: Гороскоп на ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Вот оно, это самое важное. 11 августа у нас, напомню, вторник, утром. Желательно заниматься текущими делами. Со второй половины дня энергия заметно возрастет. Будут появляться яркие идеи и желание общаться. Овны, не торопитесь сегодня действовать, поскольку день принесет неожиданные изменения. Тельцы, смелость и честность откроют перед вами двери к желаемым и благоприятным изменениям. Близнецы, будьте готовы к большой нагрузке. В итоге именно она откроет новые и интересные возможности. Раки, ваша интуиция позволит определить направление, которое окажется максимально выгодным. Львы, если вы сегодня окажетесь в центре внимания, используйте всю свою харизму и обаяние. Девы, сегодня возможны двусмысленные ситуации, которые могут поставить вас перед выбором, но вы легко найдете верное для себя решение. Весы, во второй половине дня ожидается большое количество коммуникаций, и не все из них будут легкие, надо быть готовым. Скорпионы, у вас хороший день, чтобы утвердить свой статус, сочетая и свои, и чужие интересы. Стрельцы, ваши взгляды могут столкнуться с вопросами, требующими пересмотра прежних убеждений. Козероги, не стоит поддаваться сегодня эмоциям и верить чужим словам, но полезно быть предельно честными с самими собой. Водолеи, взаимодействие с партнерами сегодня может быть непростым, но оно откроет новые возможности. И рыбы, будьте готовы сегодня много общаться и проявляйте себя. Это поможет вам в ваших ежедневных задачах. Всем нам доброго, отличного утра вместе с летней сменой на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ну, вот сейчас летом морские темы и отпускные, конечно, очень актуальны. И, кстати говоря, сундуки золотые, они нам как бы из этой песни намекают на то, что отпуск и отдых вообще удовольствие не бесплатное. Изучил сейчас, сколько в среднем россияне тратят на отпуск. Получилось так, что 41% в среднем на отпуск из нас тратится от 120 до 180 тысяч рублей на человека. Ничего себе! В сумму там и проживание, и перелеты входят, и питание, развлечения разные. 18% готовы выделить аж от 250 до 320 тысяч рублей. А вот 15% опрошенных тратят от 50 до 80 тысяч рублей. Не знаю, остальные, видимо, дома сидят, не знаю, или на даче. Где еще отдыхать? Кстати, где бы вы ни отдыхали, друзья, важный очень момент, который нужно взять на заметку обязательно. Рядом обязательно должно быть любимое радио, которое называется «Ретро-ФМ». Меня зовут Юрий Гурьянов. Я здесь в летней смене сегодня и в ближайшие дни с вами.
1: Летняя смена на «Ретро-ФМ». «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 34 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
9: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура. Структура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
10: Нужно провести эндоскопическое исследование. Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
11: Утреннее шоу.
12: Первая смена.
11: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
12: Первая смена.
11: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. RetroFM.

0: Ну, все правильно, я считаю. Мечте верить надо. Обязательно самому себе тоже надо. Вот, ну, не знаю, сотрудникам службы безопасности банка, которые нам иногда звонят, верить не надо. Ну, вот правда, если серьезно, будьте, пожалуйста, осторожны с мошенниками всякими разными нехорошими людьми. Ой, чуть не забыл, еще есть кое-что. На Земле чему точно можно верить, это новости на Retro FM. Дмитрий Королев с актуальной информацией. Дим, отдавай нам информацию, делись.
1: Делюсь, кстати, о мошенниках Юра тоже будет, но пока о других важных темах. Итак, Минтранс предлагает внедрить в общественный транспорт так называемую систему запроса. Сервис нужен жителям небольших населенных пунктов, где сообщение или слишком редкое, или его вообще нет. Поездки в таком формате не обременят бюджет, при этом обеспечат необходимый уровень обслуживания. Такие программы уже работают в ряде регионов. Так, в Новгородской и Мурманской областях функционирует социальное такси. Но еще одна инициатива в регионах должны появиться сеть гарантирующих перевозчиков. С таким предложением выступил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, это компании с высоким запросом прочности. Их можно задействовать для заполнения так называемых пробелов в транспортном сообщении в случае чрезвычайных ситуаций для решения специальных задач и обслуживания мероприятий. Ну и мошенники убеждают россиян установить якобы защитное приложение. Об этом сегодня сообщил член Комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. По его словам, жертве сообщают о несуществующей угрозе взлома или подозрительной активности, после чего в срочном порядке требуют скачать программу для защиты. Аферисты используют профессиональные термины и создают атмосферу паники. Установленное приложение открывает мошенникам полный доступ к перепискам и другим конфиденциальным данным. Уроки для первоклассников не должны длиться больше 35 минут. В частности, временные ограничения действуют в первой и второй четвертях. После новогодних каникул их продлевают, но лишь на 5 минут. Только со второго класса в расписании появляются стандартные 45-минутные занятия. Ну а с этого учебного года первоклассников ждет и другое послабление. Из их учебного плана убрали все домашние задания. Открытие первой в мире международной канатной дороги, которая соединит российский Благовещенск и китайский Хэйхэ, запланировано на май будущего года. Возведение ключевого объекта было завершено в начале августа. Само же строительство началось в 2019-м. Длина трассы составляет почти километр. На линии установлены две гондолы по 110 пассажирских каждая, которые будут двигаться со скоростью до 12 метров в секунду, позволяя преодолевать расстояние за 6-8 минут. И о валюте. Доллар в этот вторник 82 рубля 60 копеек, евро 95,28. Пока все. А далее на Retro FM летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.

0: Вот песня как будто бы про грусть и про расставание, но все равно вот среди тех, которые дают нам правильные утренние эмоции. Ну, честно говоря, мы вообще с вами такие люди, что нам сами даже если не дают эмоции, мы сами возьмем. Ну, вот так вот. А тут, тем более, музыкальная красота на Retro FM в любом случае продолжится. Очень скоро с нами Mike and the Mechanics, Михаил Муромов, группа Queen, да мало ли, чего еще впереди у нас прозвучит сегодня здесь, на Retro FM.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Retro FM. Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 34 градуса.
3: Спонсор программы ООО «Фрешка».
4: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый Jetour Dashing. Для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фреш». Jetour Dashing. От 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре «Фреш Jetour». Реклама неофициальная. ООО «Фрешка». Я на 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа».
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
7: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
7: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
7: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
7: Подробности на сайте retrofm.ru.
8: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: кофею, я тебе бодрящего налью и по-настоящему спою новую песню.
1: Так, кому-то больше не наливать сегодня, видимо, кофе. И, видимо, ничего остального тоже. Мне еще летнюю смену вести на ретро-ФМ. Много музыки классной, эмоций правильных утренних. Все это должно быть обязательно. Ну, всего хорошего, всякого разного, как говорится. Ну, в ближайшее время ждем новостей и гороскоп прямо здесь, на ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз доброе утро.
2: С новым летним утром. Летняя смена на ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер «Кассан». 40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись. А поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
7: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: Время летит, 10 утра уже в Москве, ничего себе. Вторник, 11 августа, сегодня продолжаем. Пора послушать важные, главные новости. Их принес Дмитрий Королев. Сейчас все расскажет. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Только каждый пятый россиянин закрывает кредиты после повышения зарплаты. Большинство откладывают деньги, ТАСС публикует результаты очередного исследования. В нем отмечается, что 7% респондентов признали, что после повышения зарплаты наоборот оформили новый кредит или ипотеку, поскольку стали соответствовать требованиям банка. Кстати, по прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты по итогам этого года увеличатся почти на 2,5%, а номинальная среднемесячная зарплата достигнет 108 300 рублей. В сфере ЖКХ анонсировали важные изменения. Оно вступит в силу с сентября будущего года. Платежные квитанции станут поступать в цифровом формате через портал госуслуги. Об этом сообщил первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Между тем он пояснил, переход на цифровую доставку носит добровольный характер. Граждане вправе самостоятельно решать, какой формат им удобнее. После атаки беспилотников на хостел в Нижнекамске в больнице остаются 25 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова. Напомню, массированная атака на Нижнекамск произошла накануне. Погибли 13 человек. Среди них граждане Узбекистана и Таджикистана. Еще 78 человек обратились за медпомощью. Раненым оказывают всю необходимую помощь, заверили в Минздраве. Минпросвещение утвердило новую программу по обществознанию. По ней ученики 9-10 классов начнут учиться уже с 1 сентября. Школы получат единые пособия. В них особое внимание уделили практическим занятиям об устройстве государства, экономике, праве и культуре, социальным процессам и гражданской ответственности. Кроме того, дисциплина будет изучаться в связке с историей, литературой и географией. Организаторы чемпионата мира по бадминтону, который стартует на следующей неделе в Нью-Дели, наняли на работу отпугивателей обезьян от стадиона. Специальные люди будут имитировать разъяренный крик лангура, агрессивного вида мартышек и природного врага приматов. Это сделано, чтобы избежать повторения неудачного зимнего турнира, когда обезьяны, никого не стесняясь, заходили в зал и на корты попадал мусор.
0: Кстати, тут же, получается, надо обезьянский язык знать. Потому что, смотри, а вдруг ты им скажешь случайно, идите к нам, идите обратно. А надо же сказать, идите... Ну, в общем, недопонимание же может быть.
1: Я понял.
0: Как-то надо с этим решать? Что, курсы какие-то, что ли, проводить?
1: Ну, тут, наверное, надо знать лангурский, скорее всего, язык. А это именно не приматы, это не те обезьяны, к которых мы привыкли.
0: Как у них все запутано, у обезьян, у этих. А, этих
1: вот такой, а вот такой вот богат наш природный мир. Ну а пока в валюте доллар 82.60, евро 95.28. На этом все, а далее на понятном русском языке Юрий Гурьянов на Retro FM.
0: Я постараюсь. Retro
2: FM. Летняя смена на Retro FM.

0: Маргарита, лицо помыто. Что там еще? Маргарита, ничто не забыто. Не забыт даже гороскоп на Retro FM, представляете?
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Так, отрываем календарик. У нас сегодня 11 августа. Ой, это ж не календарик был. Это же был сегодняшний сценарий. Ладно, дальше придется по памяти тогда все вести. 11 августа у нас, напомню, сегодня вторник. Утром желательно заняться текущими делами. Со второй половины дня энергии заметно возрастет, будут проявляться яркие идеи и желание общаться. Овны, не торопитесь действовать, поскольку день принесет неожиданные изменения. Тельцы, смелость и честность откроют перед вами двери к желаемым и благоприятным изменениям. Близнецы, будьте готовы к большой нагрузке, в итоге именно она откроет новые возможности. Раки, ваша интуиция сегодня позволит определить направление, которое окажется максимально выгодным. Львы, если вы сегодня окажетесь в центре внимания, используйте всю свою харизму и все свое обаяние. Девы, сегодня возможны двусмысленные ситуации, которые могут поставить вас перед выбором, но вы легко найдете верное для себя решение. Весы. Во второй половине дня ожидается большое количество коммуникаций, и не все из них будут легкие. Скорпионы, у вас хороший день, чтобы утвердить свой статус, сочетая и свои, и чужие интересы в том числе. Стрельцы, ваши взгляды могут столкнуться с вопросами, требующими пересмотра прежних убеждений. Иногда это нужно. Козероги, не стоит поддаваться эмоциям и верить чужим словам, но полезно быть предельно честными с собою. Водолеи, взаимодействие с партнерами сегодня может быть непростым, но оно откроет новые возможности. И рыбы, будьте готовы сегодня много общаться и проявлять себя. Это поможет вам в ваших ежедневных задачах. Всем отличного утра вместе с летней сменой на Retro FM.
1: Гороскоп. Каждое утро на Retro FM.

0: Да, леди, какая бы она ни была, полуношная или полуденная, ну, чуть было не сказал, вещь незаменимая. А с другой стороны, получается, я теперь уже сказал, что вещь незаменимая. Каюсь, был неправ. Заменимая. Ой, то есть не вещь никакая она. Все. Друзья, вот что касается того, что нас окружает. Давайте, и леди, и люди хорошие, и вообще, и песни. Главным образом здесь, в летней смене на Ретро-ФМ, очень скоро прозвучит Роксет, Юрий Шатунов, точнее, Юрий Антонов. И Шатунов, на самом деле, тоже появится. Чего уж там скрывать. Надо только дождаться всего. Меня зовут тоже Юрий, который Гурьянов. В Москве уже 10 часов и 19 минут.
1: Летний день. Начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-восточный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 34 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёчки еще будут поверить.
1: Воровайки.
6: А я такая из Ростова-на-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
2: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
7: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
9: «Максидом».
10: Медицинский центр «Моя клиника» — это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
11: «Моя клиника».
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
13: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5
14: 2. Окошкина.
15: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
16: Вечеринка Ретро-ФМ.
17: Ровно в 21.00.
18: Лучшие танцевальные хиты
17: в неповторимом миксе.
18: Вечеринка Ретро-ФМ.
19: Ретро-ФМ.

0: Кстати, вот не случайно мы, люди, уделяем столько внимания середине или половине, ну или центру, если хотите. Например, про любимых говорим, как вот про половинки, да, одного целого и так далее. Ну вот, пожалуйста, в песне тоже прекрасно распевается у группы Roxette про центр сердца. Если продолжить говорить про середины, а почему бы нет? Вот, пожалуйста, сейчас у нас экватор часа. И тут в летней смене на Retro FM тоже есть кое-что важное.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Retro FM Ростов-на-Дону. Новости с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. По итогам текущего года объем российского авторынка сохранится примерно на показателях прошлого года. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра промышленности и торговли Альберт Каримов. Он уточнил, что в январе-июле текущего года в России было продано более 815 тысяч новых автомобилей всех сегментов. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость реконструкции участка с 933 по 1024 километры на трассе М4 Дон в Ростовской области достигла 109 миллиардов рублей. Его строительная готовность составляет 42%. Работы планируют завершить в следующем году. Участок проходит по Каменскому, Красносулинскому и Октябрьскому районам, городам Каменск-Шахтинские шахты. Строителям предстоит расширить более 90 километров дороги с 4 до 6 полос. Это позволит увеличить пропускную способность дороги на 50%. Специалисты Ростовской областной клинической больницы провели выездные приемы в Тарасовском и Милютинском районах. В ходе работы медики проконсультировали 214 человек. Цель таких выездов – оказать помощь пациентам с непростыми диагнозами, не заставляя их преодолевать большие расстояния. При необходимости людей направляют на дообследование в РОКБ, а также проводят обследование пациентов, находящихся на стационарном лечении. Количество оставленных чаевых в заведениях сферы услуг в Ростовской области достигло 45 миллионов рублей в январе-июне текущего года, что почти соответствует показателю аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает РБК Ростов. При этом средний размер чаевых здесь вырос на 17%, с 327 рублей до 383 рублей. Россияне нашли новый способ получать радость. Они стали чаще покупать продукты с необычными вкусами. В ассоциации компании «Омниканальная розничная торговля» рассказали «Известиям», что в течение первого полугодия продажи таких товаров выросли на 10-40%. Увеличение наблюдается как в категории готовых блюд, так и среди ингредиентов для домашнего приготовления. И о курсах валют на сегодня: доллар 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Retro FM. Всем хорошего дня.
1: Retro FM. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Во французской стороне

0: вспомнить. Сейчас надо кое-что важное, друзья. Приближается игровой момент. Это вот такая игрушка, в которой деньги выигрывают на Ретро-ФМ. Я обещал предупредить. Вот, выполняю обещание. Предупреждаю. Сумма выигрыша до 3000 рублей. Всем любителям игр приготовиться. Ну, особенно компьютерных игр это касается. Надо прямо сейчас, друзья. Да-да, прямо сейчас надо звонить по телефону прямого эфира. 8-495-23-24-88-3. И еще раз. 495 — это код 23-24-88-3. Любите поиграть? Действуйте.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 34 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования. 8-800-555-13-20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.
9: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Игровой момент на Ретро-ФМ.
1: Спонсор программы — игра «Мир танков». Празднуйте день рождения «Мира танков» с нами. Выигрывайте ноутбуки до 10 лет премиум аккаунта и не только. Подробности на tanki.su/подарки. 12+.
2: Вместе с легендарной игрой «Мир танков», друзья, мы решили добавить игрового настроения в летнюю смену. Вот чувствовалось, чего-то не хватает. А вот теперь должно быть в самый раз. Особенно, мне кажется, у Сергея, который дозвонился к нам первым из города Волгограда. Сергей, доброе утро.
3: Доброе утро, доброе утро.
2: Оно действительно
3: очень,
2: у вас доброе,
3: очень
2: скажите.
3: Рад. Да, утро великолепное. Солнечный день. Все как бы отлично.
2: Это
3: вообще рад, что вообще дозвонился до вас.
2: Сергей, скажите, у вас бывает игривое настроение вообще?
3: Регулярно.
2: А по утрам тоже, да?
3: Ну, как бы стараюсь настраивать себя, да, сразу.
2: Вы
3: на
2: правильно делаете.
3: Позитивное настроение.
2: Вы нам подходите, Сергей. Сейчас расскажу, как у нас все работает. Будет три вопроса для вас, связанных с компьютерными играми. За каждый правильный ответ я даю вам 1000 рублей. Как вам такая схема? Устраивает?
3: Устраивает.
2: Вполне. Ну, тогда начинаем. Чего оттягивать-то? Итак, первый из трех вопросов. Сергей, какая игра была установлена на каждом компьютере в операционной системе Windows и помогала офисным работникам скоротать время? У нас есть два варианта. Вам нужны они?
3: Ну да, желательно.
2: Так, значит, первый вариант — это пасьянс «Косынка» и «Принц Персии» на всех компьютерах.
3: Так, ну, конечно же, «Косынка», «Пасьянс».
2: Ну, конечно же, ну что это в самом деле? Естественно, это правильный ответ, и первая 1000 рублей прилетает. Да, свое российское название игра получила, кстати, из-за треугольного расклада карт, который напоминает «Косынку», а появилась она в 90-м и вообще не для развлечений.

0: ни разу, а для того, чтобы научить пользователей управлять компьютерной мышью. Представляете, просто такая обучающая программа, по сути. Так, следующий вопрос, второй. Какой главный принцип игр жанра Match 3, ну, то есть 3 в ряд, если по-русски, какой? Вот здесь два варианта, давайте внимательно слушаем. Собрать нужно 3 или более одинаковых элемента в линию, чтобы они исчезли, или бегать по 3 дорожкам. Игры жанра Match 3, 3 в ряд.
1: Match 3, ну, это, ну, наверное, так предполагается, что это Тетрис, ну, я думаю, так. В линию.
0: В линию. То есть собрать 3 и более одинаковых элемента в линию.
1: Да.
0: Ну, хорошо. Все равно. Да, принимаем ответ. Все, значит, все равно. Ну, в смысле, это правильно и есть. Так, уже 2000 рублей. Хорошо идете? Сергей. Так, вот он сейчас финальный, третий вопрос. Давайте. Собрались? Что происходит в игре?
1: Собрался.
0: Да? Давайте. Что происходит? Давайте внимательно. Что происходит в игре «Мир танков», если машина заедет в очень глубокое озеро или реку и простоит там больше 10 секунд? Снова два варианта. Танк вымоет броню и станет как новенький, первый вариант. И второй вариант — танк утонет, если простоит больше 10 секунд.
1: Ну, естественно, номер два, конечно же, утонет.
0: А вы специалист по игре «Мир танков»?
1: Ну, обыграл.
0: Это правильный ответ. Вы молодец, вы специалист и молодец. Сергей, ну вы молодец. Ну правда, здесь... Подскажите, вы ответили на, получается, сколько у нас? 3 вопроса, да? И взяли 3 уровня. Uh-huh. Вот сколько, по-вашему, вам полагается в таком случае?
1: Ну, как и мы ранее обговаривали, да. Ну, я так надеюсь на 3000 рублей.
0: Надеюсь на вашу совесть на 3000 рублей. У вас неправильная математика. Мы вам дадим другую сумму. По случаю дня рождения игры «Мир танков», в честь своего дня рождения, дарит подарки, и вы получаете удвоенную сумму. Я умножаю просто, беру и умножаю. Имею право, в конце концов. 6000 рублей, как вам?
1: Это просто... Это просто неожиданно и очень приятно. Я просто слегка даже ошарашен.
0: Ну, ничего, вы там побудьте немножко ошарашенным, это не помешает. В принципе, в хорошем смысле. Ну и не вешайте трубку, за эфиром все расскажу.
2: Спонсор программы «Игра Мир танков». «Мир танков» дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты, до 10 лет премиум аккаунта, 1 миллион золота и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте подарки в ответ. Условия и подробности на tanki.su/подарки.
3: Игровой момент на Ретро-ФМ.

0: очень хочется, чтобы легко было не только вчера, на самом деле, чтобы сегодня и дальше, следующие часы, минуты, да и завтра, да и всю неделю. Друзья, через несколько минут уже встречайте Антона Веселова. Будет вам песни классные ставить, и Филичту проведет, и много чего у нас сегодня еще предстоит. Меня зовут Юрий Гурьянов. Летняя смена прощается, но только на сегодня, потому что завтра, как штык, как говорится, вернусь прямо сюда к вам на Ретро-ФМ. Пока.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Оформите карту MagnitPay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту MagnitPay ВТБ в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на MagnitPay.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте MagnitPay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: 11.00 в столице на Ретро-ФМ. Впереди группа «Мистер Президент», Сиси Кетч, ансамбль «Веселые ребята». Прямо сейчас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Россиян предупредили о возможных сбоях при оплате картами Visa и MasterCard. Связано это с переходом на новые сертификаты безопасности. Как уточнили в национальной системе платежных карт, сложности могут возникнуть при оплате в интернете пластиком, который прекратил работу на российском рынке в 2022 году. Россиянам рекомендовали заменить такие платежные средства на карты МИР. Они продолжат функционировать без изменений как при онлайн-покупках, так и при оплате в обычных магазинах. В Челябинске устраняют последствия ночного ливня. За несколько часов в муниципалитете обрушилась месячная норма осадков. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Основная причина подтопления – из-за засорения дренажных и дождеприемных решеток мусором, ветками и листьями. На большинстве участков вода уже ушла. Сейчас специалисты продолжают работать на нескольких улицах. Кроме того, в двух поселках из-за сильных порывов ветра частично отключилось электричество. В Финляндии из-за закрытия границы с Россией один за другим закрываются магазины. Число банкротов рекордное за последние 30 лет. Из-за прекращения импорта удобрений из России затраты сельхозсектора Финляндии выросли на 30%. Пострадали и приграничные магазины, а также отели, коттеджи и целые города, обустроенные на юго-востоке Финляндии под вкус российских туристов, от которых финны окончательно закрыли границу в 2023 году. Ну а россияне нашли новый способ получать радость. Они стали чаще покупать продукты с необычными вкусами. Среди таких товаров – пельмени с том-ямом, сухарики со вкусом кимчи, сырное мороженое, пломбир со вкусом пива и другие необычные сочетания. По информации «Известий», в течение первого полугодия продажи таких товаров выросли на 10-40%. Растет и спрос на необычные сладости. Покупатели стали чаще выбирать экстремально кислый мармелад, мед с алоэ и шоколад с необычными сочетаниями, например, с вишней и перцем, солью и карамелью. Еще 5 российских хоккеистов могут включить в зал славы НХЛ после завершения карьеры. Среди них и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. В настоящий момент в зале 11 наших хоккеистов. Среди них Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Владислав Третьяк. Кроме того, в него вошел и заслуженный тренер СССР Анатолий Тарасов. И о валюте. Доллар 82 рубля 60 копеек, евро 95,28. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билета

0: самых дорогих клипов, снимавшихся в мире. Кажется, первый клип, который попал в качестве фильма в американскую библиотеку Конгресса. В общем, уникальное видео. Если не видели, друзья, посмотрите обязательно. Это, собственно, клип на эту песню Майкла Джексона под названием «Триллер». 11 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Чаби Чекер, группа Hi-Fi и Альбан и Рамина Пауэр.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 34 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
10: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой».
9: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
11: Категория 18+.
2: Шоу «Дорогие гости»
4: на Ретро-ФМ.
2: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
4: Автор лучшего вопроса получает деньги.
2: «Дорогие гости».
4: Воскресенье, час дня.
11: Подробности на retrofm.ru.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Мне почему-то кажется, что после сакраментального «Шеф свободен» таксисты ждут, что их пригласят на танец. А их всего лишь просят куда-нибудь отвезти. Ну, что поделать? Ничего, работа у них такая. Ванесса Паради про таксиста Джона спела в 11.35 на Ретро-ФМ. А уже совсем скоро у нас Фэнси, Стинг и Владимир Пресняков.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 34 градуса.
3: Спонсор программы ООО «Фрешка».
4: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый «Джетур Дэшинг» для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фреш». «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре «Фреш Джетур». Реклама не объявлена. ООО «Фрешка». ИНН 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа».
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

0: А чего? Мужик я видный, на ласку заводную очень подошла бы эта цитата из Федота Удальца для перевода этой песни «Фэнси», да? Ну, а вообще она называется «Огонь любви». Огненный «Фэнси» на Ретро-ФМ в 11.49. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Африк Симон и группа «Комбинация» до конца часа.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: В Москве полдень на Ретро-ФМ. Впереди Сандра, Дмитрий Маликов и Тина Тернер. The Best!
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Новости с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. По итогам текущего года объем российского авторынка сохранится примерно на показателях прошлого года. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра промышленности и торговли Альберт Каримов. Он уточнил, что в январе-июле текущего года в России было продано более 815 тысяч новых автомобилей всех сегментов. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость реконструкции участка с 933 по 1024 километры на трассе М4 Дон в Ростовской области достигла 109 миллиардов рублей. Его строительная готовность составляет 42%. Работы планируют завершить в следующем году. Участок проходит по Каменскому, Красносулинскому и Октябрьскому районам, городам Каменск-Шахтинские шахты. Строителям предстоит расширить более 90 километров дороги с 4 до 6 полос. Это позволит увеличить пропускную способность дороги на 50%. Специалисты Ростовской областной клинической больницы провели выездные приемы в Тарасовском и Милютинском районах. В ходе работы медики проконсультировали 214 человек. Цель таких выездов – оказать помощь пациентам с непростыми диагнозами, не заставляя их преодолевать большие расстояния. При необходимости людей направляют на дообследование в РОКБ, а также проводят обследование пациентов, находящихся на стационарном лечении. Количество оставленных чаевых в заведениях сферы услуг в Ростовской области достигло 45 миллионов рублей в январе-июне текущего года, что почти соответствует показателю аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает РБК Ростов. При этом средний размер чаевых здесь вырос на 17% с 327 рублей до 383 рублей. Россияне нашли новый способ получать радость. Они стали чаще покупать продукты с необычными вкусами. В ассоциации компании «Омниканальная розничная торговля» рассказали «Известиям», что в течение первого полугодия продажи таких товаров выросли на 10-40%. Увеличение наблюдается как в категории готовых блюд, так и среди ингредиентов для домашнего приготовления. Я курсах валют на сегодня. Доллар 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро ФМ. Всем хорошего дня.
1: Ретро ФМ. Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: синеглазая, но вредная. Ну вот жалко, что ли, сказать, что любит. Ведь не говорит, а? Это Евгений Белоусов на Ретро FM в 12.19. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Гаррит Гейтс, Лев Лещенко и Модер Токинг.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 31 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 34 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
5: Жека.
7: С ней вино.
5: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёжки еще будут поверь.
5: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
5: Сбор гостей в 17.00. 18+.
10: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
11: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
15: Окошкина.
16: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
17: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
18: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня.
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Ретро-ФМ.

0: Человек — это звучит гордо. А выглядит, надо сказать, когда как. Ну, только не он. Он-то красавчик, да еще и поет замечательно. Это Гаррет Гейтс на Retro FM был в 12 часов и 34 минуты. А, друзья, хочется уже отдохнуть в отпуске. Но у меня, кстати, скоро отпуск будет. Ну, а пока послушаем дуэта Рейжа, группу «Мираж» и Адриан Челентано.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 31 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 34 градуса.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. УРА-ПРО. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике УРА-ПРО.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
12: Вечеринка.
13: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
14: Лучшие танцевальные хиты
13: в неповторимом миксе.
14: Каждый день
13: ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.

0: Народная мудрость гласит, друзья, если вы всегда делаете то, что делали всегда, то вы будете получать всегда то, что всегда получали. Так что иногда нужно делать что-то другое. Но это Рейже всегда. 12:49 столиц. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас группа «Бананрама» и песни из «Обыкновенного чуда» до конца этого часа. Вечеринка.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте Сбербанк.ру и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
10: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.

0: акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
0: 12+.
3: RetroFM.

0: Москве час дня на Retro FM. Впереди группы Secret Service и Юрий Антонов. Но сначала новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Горячая линия для пострадавших от атак беспилотников работает в прокуратуре Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Напомню, сегодня утром ВСУ с помощью дронов нанесли удары по гражданским объектам. Один человек погиб, несколько мирных жителей пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте. Тем временем в больницах Нижнекамской и Набережных Челнов продолжают лечение 25 человек, пострадавших от украинских дронов в Нижнекамске. Напомню, атака там произошла накануне. Яблоко ждет мотивированную часть решения Верховного суда для подачи апелляции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе партии. Накануне Верховный суд отстранил фракцию от выборов депутатов Госдумы по иску партии «Родина». На заседании огласили только резолютивную часть решения, не уточнив, какие именно обвинения сочтены убедительными. Новое предприятие, дополнительные рабочие места. Власти Новосибирской области ведут переговоры с инвесторами из Китая о строительстве завода автотранспорта с двигателями всех типов, включая электрокары. Об этом сообщает «Коммерсант». По итогам визита делегации из КНР представители китайской стороны отметили, что инвесторы заинтересованы в создании не просто завода, а своеобразного технопарка, куда планируется привлекать разных производителей для организации полного цикла производства. Сербия вслед за Черногорией может отменить безвизовый режим с Россией. Цель к концу будущего года – быть готовой присоединиться к Шенгенской зоне. Между тем, как ранее заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, потенциальная отмена безвиза с Россией со стороны Сербии не может произойти в одностороннем порядке. Если это произойдет, Москва будет вынуждена ответить на действия Белградом симметрично. В России появится сеть крупных научных центров, которая поможет тиражировать интеллектуальную элиту. О таких планах рассказал президент. Владимир Путин сегодня это заявление сделал во время встречи с молодыми учеными, студентами и аспирантами в Новосибирске. Он отметил, что такие проекты развиваются в Протвином, на острове Русский и в Гатчине. Планируется их интеграция в Курчатовском институте. Я в валюте на этот вторник. Доллар 82 рубля 60 копеек, евро 95,28. Пока на этом все. А далее на Retro FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Женщина должна быть такой, чтобы ее хотелось и в свет вывести, и в темноту, как говорится, завести. И вот это как раз, мне кажется, про нее, про Саманту Фокс. Она на Ретро-ФМ была в 13.17. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Хулио Иглесиас, Лада Дэнс и Белинда Карлайл.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 32 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 34 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
7: Максидом.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
10: Окошкина.
11: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
12: Категория 18+.
13: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
14: «Моя клиника».
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь.
13: ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
2: Шоу «Дорогие гости»
4: на Ретро-ФМ.
2: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
4: Воскресенье, час дня.
12: Подробности на retrofm.ru.
4: Ретро-ФМ.

0: Танцуем с группой «Альфавиль». Ну, собственно, к этому они нас и призывают в этой песне «Dance with me». 13.35 столицы уже совсем скоро на RetroFM. Calvin Oak, Aerosmith и ансамбль «Синяя птица».
1: RetroFM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 32 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 34 градуса.
3: Спонсор программы ООО «Фрешка».
4: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый «Джетур Дэшинг» для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фреш». «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре «Фреш Джетур». Реклама неофициальная. ООО «Фрешка». ЯНН 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа».
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Вечеринка. Ретро-ФМ.
9: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
10: Лучшие танцевальные хиты.
9: В неповторимом миксе.
11: За 4 моря, за 4 солнца.
9: Каждый день ровно в 21.00.
8: Вечеринка.
12: Любимой музыки много не бывает.
13: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
12: И включай интернет-потоки RetroFM.
14: 15+.
1: RetroFM Ростов-на-Дону. 101.2.

0: счастливыми призывает нас быть Кайли Минок. Собственно, будем уже через несколько минут в нашем эфире Феличита, друзья. Самый счастливый час на свете. Час ваших приветов и поздравлений, которые, в принципе, уже можно начинать присылать. Меня зовут Антон Веселов. В Москве 13:49. До конца часа у нас Джо Дассен и Юрий Штунов.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

Так, начинаем. Меня зовут Антон Веселов. Напомню вам все наши способы связи. Отправляйте свои смс-ки на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова RetroFM. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка программы. Находите Фили Читу. Заполняете специальную форму. Можно зайти в наш канал в Максе. Там есть специальное сообщение, под которым можно оставить свой привет или поздравление. Ну и запомните телефон вам, он вам сегодня пригодится. 232-488-3, код Москвы 495, потому что в этом часе одному из вас RetroFM подарит пригласительные на двоих на большой летний концерт группы «Браво» в Москве. Друзья, не забывайте подписывать свои сообщения, как вас зовут, откуда вы, кому оно адресовано.

0: Маруся поздравляет самого лучшего мужчину на свете, своего любимого Юрусю, с юбилеем. «Хочу прожить лучшие годы вместе с тобой», пишет Маруся, «будь счастлив». Муж Игорь поздравляет любимую жену Галочку с днем рождения, желает ей всего самого прекрасного. Анна и близкий круг поздравляют Натусечку из Астрахани с рождением малыша, а также всю ее прекрасную семью с пополнением, желает спокойных ночей, радости, здоровья, семейного тепла, уюта. Обнимаем, целуем.
1: Отправляйте смс на номер 5555.

0: Брат Виктор и семья Наконечных из города Судака поздравляют дорогую Алену из Саратова с днем рождения и желают здоровья крепкого, счастья настоящего, легкости в душе, чтобы рядом всегда был Алексей, надежный, любящий, понимающий. Пусть жизнь дарит только хорошие дни, яркие моменты и спокойствие в сердце. Дмитрий из Москвы поздравляет Екатерину Пономареву с ее новолетием. Добрые пожелания и ярких событий в жизни. Ольга из Москвы поздравляет Екатерину Зеленину, шеф-повара, с днем рождения. Спасибо за ее мастерство, терпение, атмосферу на кухне. Пусть сбываются все мечты, а жизнь радует яркими вкусами, собственно, как и ваши блюда.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Так, просыпаемся, друзья. У нас Феличита на Ретро-ФМ. Читаю ваше сообщение. Иван из Нижнего Новгорода поздравляет с наступающей годовщиной семейной жизни любимую Светочку Доронину. 16 лет вместе, пишет Иван. Люблю тебя очень сильно. Прости меня, пожалуйста. Михаил передает огромный привет двум самым главным мужчинам, которым я благодарен по-человечески. Вячеславу Громову и Андрею Лапину. Ну, а Татьяна из Краснодарского края передает привет своим девчонкам Наташе Наренко и Наташе Вяловой.
1: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
4: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёжки еще будут поверить.
2: Воровайки.
6: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
2: Сбор гостей в 17.00, 18+.
7: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
8: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
12: Окошкина!
13: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
14: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой».
13: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет.
15: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
16: Категория 18+.
17: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
18: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
19: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
20: Вечеринка Ретро FM.
21: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
22: Лучшие танцевальные хиты
21: в неповторимом миксе.
22: Каждый день
21: ровно в 21.00.
20: Вечеринка Ретро FM.
23: Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.
24: Ретро FM.

0: Рики Повери, Феличите на Ретро-ФМ, друзья. Ну вот, много поздравлений для Натулечки Громовой с рождением богатыря сегодня. В общем, все ее поздравляют. Давайте уже поздравим ее и вот на этом, собственно, передадим ей огромный-огромный привет. От всех не буду передавать, тут много-много сообщений. Слушайте, популярный человек Наталья Громова. Запомните это имя. Муж Володя, дети Виталий, Даниил, Анюта из Приморского края, Октябрьский район, село Новогеоргиевка. Поздравляет любимую жену и маму, соответственно, Оксану Федоренко. С днем рождения, мы ее очень любим всей семьей. Пусть радует нас, как ясно солнышко. Ну и Иван, любимый муж и зять, передает привет любимой жене, соответственно, и теще Валентине. И Алле из Вышнего Волочка. Друзья, ну и не забывайте, у нас еще есть билетики 232-4883, код Москвы 495. Звоните.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Но птица счастья, кажется, уже выбрала. У нас Светлана позвонила к нам. Светлана, добрый день, здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Он у вас добрый?
1: Очень добрый, хороший.
0: Рассказывайте, почему тогда?
1: Почему? Да, хорошее настроение, хорошая погода, а также есть маленький повод, день рождения у коллеги.
0: А как зовут коллегу?
1: Коллегу зовут Ильжанова Зарина Маратовна.
0: Зарина Маратовна, ну давайте, поздравляйте. Что будем желать Зарине Маратовне?
1: Будем желать Зарине Маратовне оставаться таким же прекрасным, добрым человеком, чтобы нашла свое женское счастье, и чтобы почаще нас радовала своими вкусняшками.
0: Ох ты, а она прям вкусно готовит, да?
1: Очень вкусно. И прям безумно.
0: Коллег. Ой, блин, каждому таких коллег желаю. Ну, а вам, Светлан, я желаю 13 августа дойти. Ну, вы дойдете, я надеюсь. Ретро-ФМ дарит вам пригласительные на большой летний концерт группы «Браво». 13 августа. Площадка Red Square Summer у ЦСКА-арены. В этот вечер под открытым небом прозвучат любимые композиции разных лет. Песни, под которые влюблялись, путешествовали, встречались с друзьями, просто радовались жизни. Друзья, не пропустите, ну а вы, Светлана, точно не пропустите. Да?
1: Конечно, обязательно пойду.
0: Ну и еще раз Зарину поздравляем с днем рождения.
2: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Невралгии лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Утреннее шоу.
7: Первая смена.
6: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
8: Ретро-ФМ.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Патрисика с Филичите на Ретро-ФМ. А вот Лена Шепелюк из города Миллерово Ростовской области поздравляет себя и своего мужа Сергея с бархатной свадьбой, с годовщиной. Сейчас, говорит, на Дону отдыхаем, кушаем вкуснейших раков, потекла слюнька. Солнышко, пишет Лена, я тебя люблю, спасибо за все эти годы, проведенные вместе. Максим из Ожерелья передает привет Алексею Юрьевичу, Алексею Анатольевичу, Кириллу, Илье, желает хорошего дня. Кума Аня поздравляет Виталия и Юляшку с годовщиной свадьбы, рубиновой свадьбы, между прочим. Желаю вам, пишет Аня, прожить 100 лет вместе, не знать горе и печали, любите друг друга, целую, обнимаю.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Но здесь больше делимся радостью все-таки. Филичта на Ретро-ФМ продолжается, друзья. Ирина передает привет Леночке, медсестре. Спасибо за семена. Ирина Кругликова. Скоро у нашей дочери день рождения, пишет Ирина. Я хочу поблагодарить мужа Дениса за такую прекрасную дочку и очень сильно его люблю. Елена Бурлакова из Крыма, поселок Красногвардейская. Просит передать привет своим коллегам, экономисту Валентине, юристу Евгении, главному бухгалтеру Инне и завхозу Наталье. Мама Светлана и сестренка Виктория поздравляют с днем рождения дорогого и любимого сына и брата Константина. Будь счастлив и здоров, пусть все твои мечты сбываются, а цели достигаются. Исполнение желаний, ярких впечатлений и положительных эмоций.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» – воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.

0: подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
4: Реклама АО «Москвич». Не оферта.
5: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
6: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
7: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Шири-шири. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.
8: RetroFM.

Blue System завершают сегодняшнюю филичету на Retro FM. Друзья, в Москве 14 часов и 54 минуты. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Сын Никит передает привет своему папе Тимофею. Он сейчас везет одежду в Челябинск. Команда «Гороскопа» Первого канала. Программа «Доброе утро, коллеги». Поздравляют «Золотой голос России» творческого талантливого человека Антона Морозова, он же Осип, с днем рождения. Желаю ему творчества, творческих удач, бесконечной реализации таланта и всех возможных и невозможных приятностей. Коллектив ООО «Экополе» поздравляет Аллу Николаевну Прокудину с днем рождения. Желаю всего самого наилучшего, бодрости духа, прекрасного настроения. Екатерина Васильевна Крайнюк передает привет своим родителям Елене Николаевне и Василию Ивановичу. Очень вас люблю, не переживайте, прорвемся. Папа, приходи скорее с работы, тебя ждет очень вкусный ужин. Ну и, наконец, папа Юра и мама Таня Резцовы поздравляют зятя Романа и дочь Олесю с днем с 11 месяцами их доченьки и нашей внученьки Аришке. Родителям и внучке здоровья, благополучия. Передаем привет свахе Юле, свату Сергею, город Камызяк Астраханской области. Ну вот на этом будем завершать программу. Завтра с 2 до 3 снова филичта, снова ваши приветы и поздравления.

0: столице 15.00. Далее группа Ace of Base, Sting и ансамбль «Синяя птица» на Retro FM. Прямо сейчас очередной выпуск новостей. Слово Игорю Акулову. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Новосибирск встретился со студентами, аспирантами и молодыми учеными в учебно-научном центре НГУ в Академградке. Президент также посетил новый спортивный зал университета, пообщался с учащимися, среди которых были будущие физики и математики из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, и спросил молодых спортсменов об их планах. Большинство участников встречи – жители Новосибирска, которые планируют продолжить обучение в городе. Правительство расширит действие режима свободной экономической зоны на всю территорию Белгородской, Брянской и Курской областей. Расширение коснется предпринимателей в сферах обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Новая инициатива позволит инвесторам воспользоваться преференциями при реализации проектов по производству кормов, минеральных удобрений и бумаг, за исключением акцизных товаров и металлургии. В правительстве рассчитывают, что благодаря изменениям в регионах появится более десятка новых проектов. Телеграм за текущие сутки заблокировал более 100 тысяч групп и каналов. С начала года общее число заблокированных сообществ в мессенджере достигло 22,5 миллионов, включая 158 тысяч, связанных с незаконной деятельностью. Администрация Телеграм использует инструменты искусственного интеллекта для модерации с начала 2024 года. Напомню, ранее в Кремле заявляли о необходимости соблюдения мессенджером российского законодательства. Члены Комитета Госдумы предупредили о новой схеме мошенничества. В ее рамках злоумышленники представляются техническими специалистами известных IT-компаний и убеждают россиян установить якобы защитное приложение, создавая атмосферу паники из-за несуществующей угрозы взлома. Установленное приложение открывает мошенникам полный доступ к перепискам и другим конфиденциальным данным, поэтому любые предложения установить приложение по инициативе неизвестных лиц должны расцениваться как мошенничество. И потребление сахара и кондитерских изделий в России в прошлом году снизилось до минимального уровня, начиная с 2004 года. В среднем это 28,2 килограмма на человека в перерасчете на сахар, тогда как годом ранее показатель составлял 28,8 килограмм. Потребление сахара в чистом виде сократилось на 3,5% до 12,7 килограмм на человека. Также снизилось употребление варенья и повидла до 6 килограммов 250 граммов, а меда до 960 граммов на человека. При этом потребление шоколадных конфет и шоколада сохранилось на уровне 5,8 килограмма, а других кондитерских изделий 4 килограмма и 400 граммов. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 82 рубля и 61 копейка, евро 95 рублей и 29 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Все-таки, друзья, как приятно, когда стабильность, ну, в принципе, есть, а еще и носит позитивный характер. Ну, то есть, не из категории «день сурка», а вот, например, «на работу как на праздник» или «хорошо, но мало» и так далее. Надеюсь, что мысль понятна. Такие размышления появились сегодня по дороге на Retro-FM. И это же, собственно говоря, к вопросу про «Time after time», как поется в этой песне, что означает «от раза к разу», «снова и снова». Я, Руслан Романов, рад приветствовать наших дорогих слушателей. И каждый раз, как в первый раз, вот ведь в чем вся штука. Желаю и вам вдохновения в этот вторник, в частности. Транслируем вам лучи счастья и только лучшую музыку на Retro-FM. 15:20 в столице. Далее группа «Рефлекс» и «Стиви Уандер» через несколько минут.
1: Retro-FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro-FM.
2: В Ростове плюс 34. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 34 градуса.
1: Retro-FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 200 22 07 70.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
8: Окошкина.
9: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Утреннее шоу.
11: Первая смена.
10: По будням с 7 до 11 на Retro-FM. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
11: Первая смена.
1: Телефон рекламной службы Retro-FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: так называемый поп-рок по-австралийски. Заказывали, а у нас вот все давно готово. Точнее, конечно же, у группы Crowded House, которая и продолжает наш эфир на Retro-FM. В столице уже 15.35. Я Руслан Романов. Еще раз пламенно всех приветствую. Здравствуйте, друзья. Хорошего вам настроения и продуктивного вторника. Далее Майкл Джексон и ансамбль Олика. В самое ближайшее время на Retro-FM.
1: Retro-FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro-FM.
2: В Ростове плюс 34. По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 34 градуса.
3: Спонсор программы ООО «Фрешка».
4: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый Jetour Dashing. Для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фреш». Jetour Dashing. От 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре «Фреш Jetour». Реклама не объявлена. ООО «Фрешка». Я на 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа».
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

0: Эпатажный артист Фэнси прославился во многом благодаря именно этой композиции. Произошел тот самый взлет на музыкальный Олимп около 40 лет назад, и, судя по всему, певец прочно там обосновался, вот на самой, так сказать, вершине. 15 часов и 50 минут, время точное столичное. У нас далее Бонни М и Юрий Антонов уже через несколько минут. Вечеринка
1: Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро FM.
2: Реклама.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114 774 682 64 68. Город Москва 6.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
4: RetroFM

0: В Москве 16.00, далее Art Company, группа Bravo и Modern Talking через пару минут. И прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. Правительство прорабатывает дополнительные меры поддержки для проектов с искусственным интеллектом. В частности, обсуждается увеличение грантового финансирования. Сейчас государство покрывает 50% стоимости проекта, а новый уровень может составить 80%. Это касается особо значимых проектов с использованием технологии. Ранее Минцифра сообщила об утверждении 24 новых проектов в ключевых отраслях. Они направлены на цифровизацию транспорта, промышленности и сельского хозяйства. Всего с 2022 года отобрано более 200 таких проектов, из них 128 уже завершены. Крупнейшие маркетплейсы начали скрывать с витрин карточки БАДов для похудения, в составе которых обнаружен сибутрамин. Это сильнодействующее вещество, способное вызывать тяжелые нарушения психики и проблемы с сердцем. Проводятся внутренние проверки. В случае подтверждения нарушений продавцы могут быть заблокированы вплоть до прекращения сотрудничества. Также Роспотребнадзор уже направил обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли о принятии срочных мер по изъятию опасных препаратов из продажи. Депутаты внесли в Госдуму законопроект о введении кредитных каникул для предпринимателей и самозанятых, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. В случае вступления закона в силу кредитные каникулы не будут влиять на кредитную историю. Льготный период будет предоставляться на 3 месяца, а заемщик сможет обратиться за ними в течение 60 дней с даты введения режима ЧС. При этом право на такую поддержку предоставляется однократно в течение срока действия договора. Верховный суд разъяснил, что ДТП без вины участников происшествия не является страховым случаем по ОСАГО. Например, если ущерб возник из-за бездействия администрации или, например, из-за закрытого кроны дорожного знака, то именно администрация должна возместить причиненный вред в полном объеме. Суд отменил решение нижестоящих инстанций, которые взыскивали выплату со страховой компании, и направил дело на новое рассмотрение, подчеркнув, что для возникновения гражданской ответственности необходимо установить виновные действия одного из участников ДТП. И специалисты Роскачества рассказали, как выбрать рюкзак для первоклассника. Он должен иметь формоустойчивую жесткую спинку для равномерного распределения нагрузки, широкие регулируемые лямки с дышащей подкладкой и светоотражающие элементы. Вес пустого рюкзака не должен превышать 700 граммов, а его размеры должны соответствовать следующим параметрам. Высота задней стенки от 30 до 36 сантиметров, передняя от 22 до 26, а ширина от 6 до 10 сантиметров. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 82 рубля и 61 копейка, евро 95 рублей и 29 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Вот и мы тоже не можем иначе, друзья. В какой бы сфере мы все не трудились, лучшие музыки, все возрасты покорны. А посему, если позволяет формат вашей работы, настраивайтесь на Retro FM в любое время дня или ночи. Далее группа Joy, 16:20 в Москве. Здравствуйте.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Ростове плюс 34. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 34 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные дни еще будут поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
9: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
11: «Максидом».
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
14: Окошкина.
15: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
16: Категория 18+.
17: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
18: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
19: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ЭЗ.

какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал это ближе, про юг и про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я бросил свой завод, хоть

я скажу. По-польски прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за

0: думаю, что фраза «Man at work» в настоящий момент так или иначе касается большинства из нас. Люди за работой, и этим вот все сказано. Группа с одноименным названием продолжает наш музыкальный эфир. 16.35, точное столичное. Несложного вам вторника, позитивного, хорошего настроения желаю. Далее в эфире Андрей Державин, группа «Eruption». Через несколько минут не пропустите.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 34. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 34 градуса.
3: Спонсор программы ООО «Фрешка».
4: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый «Джетур Дэшинг» для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фреш». «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре «Фреш Джетур». Реклама не оферта. ООО «Фрешка». Я на 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа».
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Сердечно-сосудистые заболевания лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования. 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный. А бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
10: Шоу «Дорогие гости»
11: на Ретро-ФМ.
10: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
11: Воскресенье, час дня.
10: Подробности на retrofm.ru.

0: Вот эти изящные, если не сказать звенящие голоса участниц дуэта Me and My сейчас раздаются из всех приемников, настроенных на лучшую музыку, проверенную временем. Композиция посвящена любви, как несложно догадаться, учитывая все вышесказанное, спетое, от этого становится еще прекраснее вот это общее ощущение, впечатление от данного произведение. 16:49 в Москве. У нас впереди группа Bad Boys Blue, ансамбль Ella и многие-многие другие на Retro FM. Не переключайтесь.
1: Реклама.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах.

0: 17.00 в Москве. Далее Владимир Пресняков, Ингрид и Дубы Колдуны на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Первый зам руководителя Центрального аппарата ЛДПР Александр Курдюмов заявил, что партия выступает за пересмотр системы штрафов за нарушение правил дорожного движения. По его мнению, наказывать водителей следует только за опасное поведение, а не за формальные нарушения, которые не создают реальной угрозы. Парламентарии подчеркнули, что требования к водителям должны быть разумными и направленными на обеспечение безопасности, а государство, в свою очередь, обязано предоставлять гражданам нормальные дороги. В связи с этим депутаты предлагают запустить федеральную программу «Дороги мало России», инициатором которой выступил председатель партии Леонид Слуцкий. Как поясняется, программа предусматривает дополнительную поддержку регионов в введении единых требований к состоянию местных дорог. В Ростове ведется работа по созданию единой системы велосипедных дорожек, и полос призваны выполнять как рекреационную, так и транспортную функции. Этот проект станет частью общей стратегии развития транспортной системы города. Разработанный научно-исследовательским институтом Мострансproject решение учитывает текущие недостатки инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности в Ростове-на-Дону. В частности, отсутствие непрерывных маршрутов для велосипедов, электросамокатов и других видов транспорта. Создание целостной сети, по мнению специалистов, позволит соединить разразненные участки городской велоинфраструктуры и тем самым улучшить условия передвижения по городу для пользователей СИМ. В Ростове подготовили проект о повышении пропускной способности дороги на проспекте Коммунистическом. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Там снесли аварийный дом, который сужал проезжую часть. Ее собираются увеличить до 4 полос, что позволит повысить пропускную способность на 80% и скорость на 23%. Работы планируют закончить до 1 декабря. По итогам 3-го тура российской премьер-лиги Ростов расположился на 7-й строчке турнирной таблицы. В активе команды 4 очка после 3 сыгранных матчей. В выездном матче 3-го тура подопечные Джонатана Альба сыграли в ничью с ЦСКА 0-0. Обе команды не смогли распечатать ворота друг друга. ЦСКА при этом набрал 5 очков и идет строчкой выше Ростова на 6-м месте. Следующий матч Ростов проведет 15 августа против казанского «Рубина». О курсе валют: доллар 82 рубля 60 копеек, единая европейская валюта 95 рублей 29 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: трогательно, пронзительно, проникновенно. Пожалуй, один из самых популярных и востребованных хитов группы Foreigner повествует о размышлениях не только авторов и исполнителей, но, думается мне, подавляющего большинства слушателей. Так что же такое любовь? Правда, в данном случае этот, казалось бы, риторический вопрос трансформируется в почти что безапелляционное требование, судя по тексту. Ну покажи же мне, что такое это великое чувство. Я знаю точно, что ты знаешь. Ну вот как быть после такого заявления, друзья? Это к вопросу о том, что главное правильно сформулировать свой запрос и максимально конкретно по возможности. 17:20 в Москве. Дальше группа «Браво» и «Сиси Кетч». Всех рад приветствовать на «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на «Ретро-ФМ».
3: В Ростове плюс 34. По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 34 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
7: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеется противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
9: Окошкина!
10: Медицинский центр «Моя клиника» — это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет, ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
13: Вечеринка Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
14: Лучшие танцевальные хиты
13: в неповторимом миксе.
15: За 4 моря, за 4 солнца.
14: Каждый день
13: ровно в 21:00.
15: Вечеринка Ретро.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: «Ретро-ФМ».

0: вне зависимости от дня недели, времени суток, погодных условий и каких-либо других факторов, Ретро-ФМ вещает для вас постоянно, круглосуточно и дарит только лучшую музыку, проверенную временем. В этом списке, конечно же, и треки из репертуара Саманты Фокс. 17 часов 35 минут почти в Москве. Скоро и Type, и песня из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 34. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 34 градуса.
3: Спонсор программы ООО «Фрешка».
4: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый «Джетур Дэшинг» для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фреш». «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре «Фреш Джетур». Реклама не объявлена. ООО «Фрешка». Я на 972 303 89 01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа».
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
7: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Нужны двери? Звони! 8 800 511-4040. Магазин «Дверной».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: 17:48. Время точное столичное. Поклонникам итальянской эстрады, что называется, раздолье на ретро-ФМ. Любимые солнечные голоса регулярно звучат в нашем эфире. Альбано и Рамино в том числе, конечно же. Так что можете считать, что элегантное обращение «Ту, Султан, ту-ту, ты и только ты» звучит в данном случае персонально для вас. Почему бы и нет? Дальше «Earth, Wind and Fire», они же «Земля, ветер и огонь», а также Александр Барыкин со своим хитом через несколько минут в нашем эфире.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.

0: И акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.

0: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
8: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит», акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: столице 18.00. Далее Джордж Майкл, Александр Иванов и группа «Рики и Повари» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Турция не собирается пропускать военные корабли в Черное море, несмотря на давление со стороны государств НАТО. Об этом сообщил источник в правительстве страны. Отмечается, что Анкара тщательно следит за соблюдением конвенции Монтре и не допускает ее обхода. Ранее проправительственная газета Турции писала, что часть стран, входящих в Североатлантический альянс, давит на Анкару, надеясь добиться более свободного прохода флотов через Босфор и Дарданеллы. По информации РИА Новости, турецкая сторона в закрытом режиме обсуждает с Россией и Украиной возможности создания механизма предотвращения атак на суда в Черном море. Режим чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области продлили еще на сутки. Как сообщили в Главном управлении МЧС, по региону он будет действовать сегодня и завтра. Уточняется, что пожароопасность в регионе достигла самого высокого, 5-го класса. В зоне особого риска города Ростов-на-Дону, Азов, Батайск, Донецк, Камень-Шахтинск, Новочеркасск, а также ряд районов. Населению рекомендуют неукоснительно соблюдать правила безопасности в обращении с огнем и не разводить костры. В случае ЧП набирайте 112. В детских садах Ростовской области 34 группы продлили работу до 8 вечера с учетом режима занятости родителей-воспитанников. Такие группы появились в Ростове, Мясниковском, Узданецком районах. Об этом сообщила замминистра образования региона Людмила Ленецкая. По ее словам, открылись более 7 тысяч групп с различными графиками работы. Есть даже 28 групп круглосуточного пребывания в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Новочеркасске. Напомню, в январе этого года Владимир Путин поручил проработать вопрос о продлении работы ясельной группы детских садов до 8 вечера. Неудачная фото, сделанные во время отдыха, могут стать причиной конфликта для большинства россиянок. Авторы исследования отметили, что неумение партнера фотографировать заявили 63% женщин, тогда как среди мужчин раздражение по этому поводу высказали только 11%. Также более половины россиянок рассказали, что не нравится привычка партнера проводить отпуск в номере. Мужчины, в свою очередь, упрекнули дам в долгих спорах перед выходом и большим количеством бесполезных вещей в чемодане. Кроме того, россияне указали, что их раздражает неготовность партнера к компромиссу в выборе формата отдыха, а мужчинам не нравится частая публикация женщинами отпускных фото и видео в соцсетях. О курсе валют: доллар 82 рубля 60 копеек, единая европейская валюта 95 рублей 29 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: не знаю, друзья, как дела обстоят в вашем городе, а вот по столице шагать сейчас чуть сложнее, чем обычно, потому как по лужам особо-то не пошагаешь. Особенно если к ливню вы были не готовы. Впрочем, особо отважные, по-моему, именно так сейчас и делают, потому как рабочий вторник завершен, и шагать все-таки нужно в направлении метро, ну или куда-то еще. 18:20 в столице, хорошего вам настроения, несмотря на капризы погоды. Лучшей музыкой украшаем этот вечер. Далее группа «Мираж» и проект «Живаго» в нашем эфире через несколько минут. Я, Руслан Романов, говорю всем еще раз здравствуйте.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 33 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 34 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёжки еще будут поверить.
1: Воровайки.
6: А я такая из Ростова-на-Дону.
1: Сбор гостей в 17:00. 18+.
7: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
8: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
10: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торговой сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
13: Окошкина.
14: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
15: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
16: Утреннее шоу.
17: Первая смена.
16: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
17: Первая смена. Ретро-ФМ.
18: Ретро-ФМ.

0: когда в городе вечерние заторы, час пик, и торопиться особо-то некуда, остается лишь вариант, как говорится, расслабиться и получать удовольствие, ну, например, от любимой музыки на Ретро-ФМ. А вот в продолжении часа Александра Стен в попытке разогнать тучи и подарить нам солнечные эмоции с помощью этой песенки. По-моему, кое-что да получается, ну, если вы хоть немножко улыбнулись. 18:35 на часах, далее Игорь Николаев, а также Смоки и Сьюзи Кватро.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 33 градуса. По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 34 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
11: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Ретро-ФМ.

0: для тех, кто настроен на музыкальный позитивный вечер, все только начинается. Ну, а я, Руслан Романов, присоединяюсь ко всем слушателям RetroFM, поскольку вот в данный момент уступаю место в студии моему коллеге Тимуру Соколову. Ожидайте его в 19:00 ровно. Всем хорошего настроения, удачи и самого позитивного завершения вторника под лучший аккомпанемент, что звучит на RetroFM. Точное столичное, 18:48.
1: Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте Сбербанк.ру и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet.

0: Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27», интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ», первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», а у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
4: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

0: Москве 7 вечера. Далее на Ретро FM Крис Ри, Джимми Саммервилл и группа «Самоцветы». Все это уже скоро, но прямо сейчас новости. Игорь Акулов в студии. Игорь, приветствую.
1: Всем добрый вечер. Федеральная антимонопольная служба с начала года оштрафовала ресурсоснабжающие организации на 27,8 миллионов рублей. Служба выявила 65 нарушений в сфере подключения к системам тепла и водоснабжения. Также выдано 12 предупреждений. Для сравнения, за весь прошлый год сумма штрафов составила 17,7 миллионов рублей. В прошлом году было зафиксировано 86 нарушений. ФАС напомнила о недопустимости несоблюдения правил подключения к сетям коммунальной инфраструктуры. Соцфонд сократил сроки рассмотрения заявок на материнский капитал до 4 рабочих дней. По закону решение должно приниматься в течение 5 дней. Однако в 99% случаев специалисты рассматривают обращение раньше срока. Большинство заявлений подается дистанционно. Доля онлайн-обращений составляет 85%. В 87% случаев решение принимается без дополнительных документов. За первое полугодие одобрено 702 тысячи заявлений, а общая сумма перечисленных средств составила 241 миллиард рублей. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил проанализировать обращения за медпомощью из-за БАДов за последние 5 лет. Он попросил оценить количество отравлений и госпитализаций. Также предлагается изучить характер и тяжесть последствий, возраст пациентов и конкретные вещества. Отдельно поручено проанализировать случаи вреда здоровью несовершеннолетних. Кроме этого, необходимо установить долю случаев, связанных с покупкой через маркетплейсы. Потребители часто не знают о реальном составе БАДов и рисках для здоровья. Системный анализ позволит выработать дополнительные меры защиты граждан. В Росреестре рассказали, как снять обременение ипотеки с жилья. После полного погашения кредита банк обязан вернуть закладную с отметкой о погашении. Самостоятельно обращаться в Росреестр не нужно, по закону это должен сделать банк. После получения документов Росреестр аннулирует отметку об обременении в течение 3 дней, а банк уведомит собственника о снятии ограничений. Проверить отсутствие обременений можно онлайн через сервис Росреестра или в свежей выписке ЕГРН. И Александр Овечкин вошел в список кандидатов на включение в зал хоккейной славы НХЛ. Вместе с ним в списке еще 4 россиянина – Сергей Бобровский, Андрей Василевский, Никита Кучеров и Евгений Малкин. На данный момент в зал славы включены 11 российских хоккеистов. Среди них Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов и Владислав Третьяк. Включение в зал славы происходит после завершения карьеры игрока. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 82 рубля и 37 копеек. Евро 95 рублей и 18 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Blue System. Under My Skin, музыка, которая действительно проникает глубоко под кожу и согревает в этот немного прохладный и дождливый вечер вторника. Далее, согревать нас своей душевностью будет композиция из кинофильма «Служебный роман» от диджея Грува, и «Gypsy Kings» еще появится. Ну и я, Тимур Соколов, тоже нет-нет, да теплым и добрым словом сделаю вам хорошо.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 34 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и Бэкаменюкин ИЮ. ОГРН П325 619 600 156 873.
5: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
6: Максидом. Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
9: Окошкина! Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
10: «Моя клиника».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
11: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC». Дон. Нас рекомендуют друзьям.
12: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
13: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Шоу «Дорогие гости»
14: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
14: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
14: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

0: пьян, я буйный.
1: Ну все, Новосельцев, ваше дело труба.
2: Пусть войдет.
1: Входите.
2: Вы утверждали, что я черствая.
0: Почему мягкая?
2: Бесчеловечная.
0: Человечная.
2: Бессердечная.
0: Сердечная.
2: Сухая.
0: Мокрая.
3: Да на тебе пахать надо.
4: Ага, пить хочется.

0: Боже мой, кто это?
1: Так я теперь буду выглядеть всегда.

0: Всем бамбалео, друзья. Я вас поздравляю. Еще один рабочий день остался позади, но вместе с ним уходит еще один день лета. Вот так, собственно, и всегда. Вся наша жизнь проходит на контрастах. Где-то прибыло, где-то убыло. Но настроение наше при этом всегда остается на высоте, несмотря ни на что. С группой Gypsy Kings мы прощаемся, а группу Аха и ансамбль «Зенит Птицы» будем приветствовать совсем скоро.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 34 градуса.
4: Спонсор программы ООО «Фрешка».
5: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый «Джетур Дэшинг» для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фреш». «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре «Фреш Джетур». Реклама не объявлена. ООО «Фрешка». Я на 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа».
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
9: Вечеринка. Ретро-ФМ.
10: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
11: Лучшие танцевальные хиты.
10: В неповторимом миксе.
12: За 4 моря, за 4 солнца.
10: Каждый день ровно в 21.00.
9: Вечеринка.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: «Ретро-ФМ».

0: Любовь к футболу и к девушкам из России объединяет нас с итальянским певцом Рикардо Фолли, поэтому я всегда рад слышать его песни в эфире. Надеюсь, что в этом вы со мной абсолютно солидарны. Далее обрадую фанатов команды «Блонди» и Валерия Леонтьева. Готовьтесь, полет на дельтаплане не за горами.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00.
2: Реклама.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки.

0: в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: RetroFM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. RetroFM. Всегда с вами.
4: RetroFM. 12+. RetroFM.

0: 20 часов в российской столице. Далее на Retro FM Alphaville, Татьяна Овсиенко и команда Opus. Ну а начнем час по традиции с новостей. Игорь Акулов в студии. Игорь, приветствую.
1: Тимур, приветствую. Всем добрый вечер. Нефтегазовые доходы федерального бюджета в январе-июле снизились на 16,8%. Это связано с падением цен на нефть в предыдущие периоды. Нефтегазовые доходы, наоборот, выросли на 18,3 до 17,5 триллионов рублей. В Минфине отметили, что бюджетное правило обеспечивает устойчивость колебаниям цен на сырье. Это также снижает уязвимость бюджета и поддерживает макроэкономическую стабильность. Поступления нефтегазовых доходов сложились все равно выше их базового размера, что дало дополнительную финансовую подушку. Сербия не рассматривает введение виз для российских граждан. Ранее правительство страны разработало план по выполнению критериев для вступления в Шенгенскую зону. Власти рассчитывают завершить подготовку до конца 2027 года. Вступление в Шенген отвечает интересам Сербии, однако введение виз для россиян не обсуждается. Белград не присоединяется к санкциям против Москвы, несмотря на давление Евросоюза. В ноябре 2025 года, напомню, Евросоюз указывал на необходимое согласование внешней политики Сербии с Брюсселем. На госуслугах подано более 1 000 000 заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. Ежедневно поступает свыше 100 тысяч заявок. Лидирует Московская область с более чем 175 тысячами заявок, далее Ростовская область и Алтайский край. Заявки принимаются до 14 сентября включительно, их можно отозвать в те же сроки. Голосование пройдет в 32 регионах с 18 по 20 сентября. Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора у частных топливных компаний в Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях. Хакасскую УФАС усмотрела сговор у операторов в Черногорске и Саяногорске, а в Алтайском районе продавали бензин по завышенной цене. В Запорожской области возбуждены 3 дела в отношении крупных операторов АЗС. В Саратовской и Брянской областях компании исполнили предупреждение и снизили цены. И Роскосмос покажет в прямом эфире частичное солнечное затмение 12 августа с вершины Лахта-центра, самого высокого здания в России и Европе. В России полная фаза будет видна только на Таймыре. На большей части страны затмение будет частичным. Трансляция начнется в 20:00 по московскому времени. Зритель также увидит парад планеты, пик метеорного потока Персеиды. При благоприятной погоде можно наблюдать будет солнечную корону. В этот день затмение станет главным астрономическим событием года. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 82 рубля и 37 копеек. Евро 95 рублей и 18 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Москва, как известно, never sleeps. Столица России танцует и зажигает, особенно с 21 до полуночи. Вместе с нами здесь, на вечеринке Retro FM. Чингисхан только что в ваших колонках. Далее Мен Май, Бакара и группа Форум. Все это в режиме нон-стоп уже через пару минут.

0: Ну, какие тайны случаются ночью, я думаю, и так всем понятно. И это давно уже не тайна. И вообще, чем больше таких тайн в нашей жизни, тем веселее. Весело будет и далее на вечеринке в Retro FM. Впереди комбинации Майкл Джексон.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 34 градуса.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Это команда Chili с хитом Sacrifice дает вам понять, что да, если вы пожертвовали любимым сериалом ради танцев на вечеринке RetroFM, то вы большие молодцы, потому что движение — это жизнь, а сериал никуда не денется. Его можно и в обеденный перерыв на работе посмотреть. Так что танцуем дальше. Впереди Татьяна Буланова и «Руки вверх». Зажигаем.

Not excuse, no alibi.

you've been gone. Иногда эта фраза, которая переводится как «с тех пор, как ты ушла», звучит на самом деле не грустно, а очень даже оптимистично. Как, к примеру, начало отличных выходных или долгожданной свободы. Так что выше нос! Гардемарины, все только начинается. Ну, а вечеринка Ретро-ФМ продолжается. Впереди Wakefield, Корона и Плазма. Меня зовут Тимур Соколов. До полуночи танцую вместе с вами.

0: у нас с вами тоже каждый день рандеву на вечеринке Ретро-ФМ, чему лично я безумно рад. И с удовольствием провожу с вами эти жаркие, несмотря на дождливую погоду, часы. Танцуем дальше. Впереди Живаго, Лицей и Доктор Албан. Вечеринка Ретро-ФМ продолжается.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 34 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: тебя узнать так.
1: Так, девочки, улыбаемся, расслабляемся и раздеваем. Хотя нет, последний пункт убираем, пока еще рано. Танцуем дальше. Вечеринка Ретро FM продолжается. Впереди Жанна Фрински и Эдди Хаттингтон.
2: Реклама.
3: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.

Love in the First Degree. Какая вечеринка без любви, той любви, которую мы испытываем не только к музыке, но и друг другу, когда нам, к примеру, нравится одна и та же песня. Поэтому все, что вы слышите на вечеринке Retro FM, делается здесь и сейчас, в живом миксе, специально для вас, с большой любовью, друзья. Rednex и Boney M. Далее Тимур Соколов за пультом. Танцуем дальше.

Rednecks, Cotton Eye Joy. Это не просто песня, это музыкальный эквивалент тройного эспрессо, не иначе. 3 минуты дикого кантри-рейва позади, но мы не останавливаемся, друзья. Всего лишь поправляем ковбойские шляпы и пляшем дальше. Мираж и Capital City впереди, а чуть раньше команда Joy, Влад Сташевский. Все это в режиме нон-стоп на вечеринке Retro FM уже через пару минут.

Вот на этой шикарной танцевальной версии композиции House of the Rising Sun от группы Santa Esmeralda я, Тимур Скалов, буду с вами прощаться. Вечеринка Ретро-ФМ постепенно завершается. Впереди еще пару хитов от Сиси Кетч и группы Roxette, а сразу после Андрей Мариев и Новый день. Всем пока! Было классно!

вопрос не из простых. Можно ли эту прекрасную песню ансамбля Bee Gees считать серенадой? Конечно же, да. Потому что она о любви, потому что она красива, потому что она неспешна и идет прямо от сердца. 00:20 столицы. Вот так красиво, друзья, я бы даже сказал, шедеврально. Начинаем мы наше с вами ночное общение. Меня зовут Андрей Мареев. Желаю вам доброй ночи, отличного настроения и самочувствия тоже, чтобы не подводило. Скоро Наталья Ветлицкая, Сиси Кетч и группа «Браво» на Ретро-ФМ.

И, в общем-то, согласитесь, друзья, география процесса здесь уже роли особой не играет. Улица может быть как Тверской, так и Неглинной, так и Гороховой, так и Миллионной. Короче говоря, в любом другом городе. Главное, что пух тополины уже не летит. Дожди, правда, зарядили. Ну, ладно, бывает, дело житейское. Наталья Ветлицкая на Ретро-ФМ. И совсем скоро Евгений Белоус, Патрисия Касса и мистер Президент на Ретро-ФМ.

И помните другую песню еще. Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой. Но я к тому, что в любом возрасте наши синеглазые, сероглазые, зеленоглазые нам настолько дороги, что

0: на jakar.ru.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Но, по счастью, не везде сейчас дожди и похолодание. Кое-где можно по-прежнему, расположившись на песочке, рисовать кружочки и чувствовать себя неплохо, в общем-то, на солнышке, впитывая витамин D. Белинда Карлайл на Retro FM в 1 час и 20 минут. Всем желаю доброй ночи, друзья, и прекрасного пока что еще летнего отдыха. Меня зовут Андрей Мареев. Совсем скоро услышим Майкла Джексона, Андрея Миронова и группу Aerosmith на Retro FM. Доброй ночи вам.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.

Страшно так страшно, что хочется танцевать. Майкл Джексон и его легендарный Триллер на Ретро-ФМ в 1:35. Если кто-то вдруг сейчас и исполнил свою танцевальную мечту, честь вам и хвала, и, как говорится, бурные аплодисменты. Скоро Erasure, Art Company и Игорь Корнелюк.

Что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета.

эдакое взаимопроникновение жанров оперы и популярной танцевальной музыки. Ну, насчет оперы я, конечно, погорячился, но что-то рядом есть, согласитесь. Duet Erasure на Retro FM в 1 час 50 минут. К вопросу о том, что в дальнейшем ожидает нас.

0: деньги навскидку. Сколько-сколько балерин? Конечно же, 100. Групп Смоки и Сьюзи Куатро на Ретро-ФМ. Этот замечательный творческий тандем в 2 часа и 20 минут делает ночь ярче, а настроение, возможно, кому-то смягчает в связи с какими-то нахлынувшими воспоминаниями. А может быть, наоборот, делает бодрее, веселее. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше Лев Лещенко, Сандра и Александр Иванов.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

Даже вот так складывается порой, что и ночью тоже нет ни минуты покоя. Потом, правда, утром приходится не очень легко. Ну да ладно, с кем не бывает. Лев Лещенко на Ретро FM в 2 часа и 35 минут. Дальше, для того, чтобы ночь проходила ярче и веселее, Михаил Боярский, Бананарама и Стинг.

как минимум скоростной режим соблюдать нужно, это совершенно точно, и притормаживать только в положенных местах, предусмотренных правилами дорожного движения. Это не обсуждается даже, даже в песнях. Михаил Боярский на Ретро-ФМ в 2 часа и 50 минут. Что будет дальше, вы вправе задать этот вопрос. Я расскажу. Слышим группу Crowded House, моя любимая песня у них, и Бонни М на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.